заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 7 часов ровно в стране, это Радиус FM, это Пробудители, мы продолжаем странствие по этой неделе, такое путешествие, и знаешь, путешествие это особенно приятно, потому что наконец-то лето вспомнило, что оно лето, наконец-то все эти циклоны отступили, у нас жаркая, теплая, хорошая погода, кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться, но все-таки, наверное, лето должно быть летом, и здорово, что оно сейчас такое, но это такие долгоидущие планы на весь остаток этого замечательного лета, а мы сейчас расскажем о наших планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса. Астролайф, это твой гороскоп на этот вторник.
2: Далее улыбнула, мы начнем этот день с порции крутых мемов и шуток из интернета.
3: А еще у нас «Пока ты спал» расскажем о белоруске, которая позвала на свадьбу всех жителей страны. Ну, реально, может прийти каждый.
2: Ну, а прямо сейчас в нашей студии придет Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу о лучшем футболисте чемпионата мира и начале славянского базара в Витебске.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Шкловский район станет образцом для Беларуси. Об этом вновь говорилось во время рабочей поездки президента в Могилевскую область. В целом, главными темами стали развитие регионов, образцовые, агросервис и уборочная компания. Сейчас в Шклове завершается модернизация центра обслуживания техники. Александр Лукашенко пояснил, что проект реализуется именно здесь, так как белорусский лидер знает здесь каждый метр. По словам главы государства, по-крупному все сделано, осталось довести до идеала мелочи. Подготовку к строительству четвертой линии Минского метрополитена планируют начать до конца года. Новая ветка пройдет вдоль второго транспортного кольца. Общая протяженность с учетом съездов и подъезда к депо около 27 километров. На линии будет 15-17 станций, 6 из них пересадочные. Стартовый участок около 4 километров включает 3 станции. Максим Богдановича – пересадочная, Старовилинский шлях и Веснянка. Они уже проектируются. Витебск встречает участников и гостей 35-го славянского базара. Несмотря на то, что торжественное открытие состоится позже, город уже живет фестивальной атмосферой. Участники конкурсов, музыканты, художники и ремесленники готовятся к празднику. Уже сегодня проекты стартуют сразу на нескольких площадках. Выставки, театральные встречи, концерты. Город будет просыпаться и засыпать под легендарные позывные форума. США ведут 20% сбор с груза в Ормузском проливе, об этом заявил Дональд Трамп. Это должно компенсировать расходы на обеспечение безопасности судоходства. Пролив останется открытым, но иранские суда будут блокироваться. США объявят себя хранителями Ормузского пролива. Через пролив транспортируется 25% мировой нефти и 20% сжиженного природного газа. Лионель Месси сохранил первую строчку в рейтинге лучших футболистов чемпионата мира. На втором месте Килиан Мбаппе, на третьем Джуд Беллингем. Месси и Мбаппе делят лидерство в бомбардирской гонке, у них по 8 голов. Матч четвертьфинала со Швейцарией станет для Месси 15-м в плей-офф чемпионата мира. Отмечу, в полуфинале Аргентина сыграет с Англией, матч начнется завтра в 22:00 по московскому времени. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудите».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут в стране, это Радиус FM, и начнем этот день правильно, да, не то, что взял мебель, начал ее собирать, потом понял, что все сломал, и только потом открыл инструкцию, мы сразу откроем инструкцию. Юль, что тебе звезды на сегодня пообещали?
2: Вот моя инструкция на день говорит: Юль, доверяй просто событиям, вот пускай идет, как идет.
1: Хорошо.
2: Хорошо.
1: В целом неплохо, никаких ответственностей и на тебе. А мне звезды говорят, что ожидаются какие-то неожиданные перемены к лучшему, что тоже очень хорошо. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня ситуация может неожиданно измениться к лучшему. Главное — не опускать рук.
1: Верим в команду, движемся вперед. Тельцы, не спешите делить происходящее на черное и белое. Истина сегодня скрывается в нюансах.
2: Близнецы, позвольте себе расслабиться и хотя бы на денечек отпустить тревожные мысли.
1: Пробуем. Раки, сегодня лучше не пытаться контролировать все происходящее, а довериться ходу событий.
2: Львы, вам, возможно, придется поддержать человека, которому очень нужны ваше внимание и доброе слово.
1: А девы, финансовые вопросы будут решать. Решаться легко, но относиться к ним легкомысленно не стоит.
2: Весы, доверьте своей интуиции, она поможет принять верное решение, а день пройдет спокойно.
1: Скорпионы, не позволяйте чужому настроению испортить ваше, просто не обращайте внимания на раздражители.
2: Стрельцы, не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш день, ведь в целом удача будет на вашей стороне.
1: Здорово. Козероги, не тратьте время на пустые споры и сосредоточьтесь на действительно важных делах.
2: Водолеи, звезды советуют вам сегодня избегать конфликтов дома и постарайтесь сохранять спокойствие даже в мелочах.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня можно ненадолго отпустить часть забот и позволить себе немного отдохнуть.
2: Я еще посоветовала бы позволить себе немножко повеселиться, потому что через парочку минут в улыбнулом мы рассмешим тебя мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.18 на Радиус FM. Время улыбнуться, мы прошлись по интернету, нашли там интересные мемы и шутки, сейчас будем делиться.
2: У меня такая, ну, околосемейная, отношенческая.
1: Да.
2: 22.00. Милый, что тебе важнее, я или футбол? 23.50. Ну, конечно же.
1: Ну, это если без серии пенальти. Ладно, хорошо, тогда у меня такая очень короткая, но очень милая. У главного ремонтника дорог на щеках ямочки.
2: О, какая прелесть.
1: Такая. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» с удовольствием расскажем о белоруске, которая позвала на свадьбу всех жителей нашей славной страны. Реально прийти может каждый.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 24 минуты в стране, это Радиус FM, и сейчас мы расскажем о белоруске, которая позвала на свадьбу всех белорусов, реально каждого.
0: Пока ты спал.
2: Записываем адрес, как говорится. Чтобы вы понимали, если кто-то давно мечтал погулять на свадьбе, можно считать, что приглашение уже у вас в кармане. Пара из Минска решила не ограничиваться друзьями, родственниками и позвала на свое торжество весь Минск. Да, мне кажется, там и всю Беларусь.
1: По-моему, Беларусь.
2: В Инстаграм невеста рассказала, она говорит, свадьба будет 17 июля в Минске.
1: Так.
2: По адресу Парк Победы 3. И мы будем рады абсолютно каждому гостю. Вот как вообще можно это провернуть? Как у них это получилось? Оказалось, что они решили совместить личный праздник, то есть свою свадьбу, с открытием собственного заведения, где вот и пройдет свадьба. Бизнес-план. Ролик набрал 1 000 000 просмотров. Полторы тысячи комментариев. Причем там в комментариях некоторые всерьез думают, так, слушай, как мне вот там и оттуда добраться туда, чтобы попасть к вам на свадьбу? Некоторые собираются ехать из других городов. Есть некоторые правила. Мероприятие начнется в 9, до 11 попасть на него бесплатно. После уже платно.
1: Очень хорошо. Слушай, здорово. Нет, ну, на самом деле интересно, такое нечасто можно встретить на просторах интернета, но я чуть-чуть переживаю за нашу пару, за наших молодых. А, понятное дело, что это скорее пиар-ход, чем какой-то личный праздник. Я даже не удивлюсь, если какая-то официальная свадьба случилась в другой день, а здесь будет, ну, имитация этой самой свадьбы, да, что-то вроде выездной регистрации, которая юридически ничего не несет. Но я отталкиваюсь от опыта всего бесплатного и только что открывшегося. Я никогда не забуду газировку, которую набирали 5-литровую канистрами в известном нам ресторане быстрого питания. Потому что что? Потому что халява. Я никогда не забуду, как открываются секонды и что там творится в день привоза и прочее.
2: Там
1: наверняка.
2: Бизнес.
1: Там скорее какие-то, знаешь, эти бугурты рыцарские происходят. Я никогда не забуду, недавно это было, пару недель буквально назад, уже забыл в каком городе, открывался торговый центр, в котором каждому обещали шарик и бесплатную мороженку. Что там происходило на входе? Поэтому как бы здесь того не вышло.
2: Но они же не пообещали ничего бесплатного. Они возможно, пообещали... сказали, мы дадим вам возможность прийти в заведение,
1: Юленька,
2: и насладиться нашим...
1: С 21.00 до 23.00 вход бесплатный.
2: Ну, вход, но еда и напитки, возможно, за денежку.
1: Но вход-то бесплатный.
2: А, ну-то да.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 32 минуты в стране, это Радиус FM, в стране у вас на радиоблат, нет, Сесла. А вот, классного тебе настроения, классного дня, не забывай о том, что настоящее лето вернулось наконец-то к нам, и это очень здорово, это замечательно. Ну, а мы в пробудителях расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Эйс Вентура мы сыграем в игру, в которой прекрасно все, музыка, текст и размер. Готовься услышать то, чего в обычной жизни ты, к счастью, не услышишь, но подарочки у нас готовы.
2: Ну, а потом улыбнула свет. Свежая порция шуток и мемов из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, крупных затруднений нет. Только небольшие трудности с движением по проспекту Машерова и улице Козлова. От улицы Даумана до Золотой Горки время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс. В Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле 27-29 со знаком плюс. А в Бресте 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 39 минут на Радиус FM. Ну что, новости, интересная информация, все это у нас было в эфире. Теперь я думаю, что нужно немножечко поиграть. Через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру, странный трек, классный подарок, все это будет.
2: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в группу Радиус FM. При входе в группу внизу есть такой маленький значок сообщения. Так вот, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Ну а подарок у нас тоже не хухры-мухры, извините, беспроводные брендированные наушники от Радиус FM ждут своего счастливого обладателя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Опять за продуктами?
5: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
6: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388 76 76.

0: цене всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 44 минуты на Радиус FM. И прямо сейчас мы будем играть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. У нас есть кусочек трека, мы взяли и одно слово запикали звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, он получает свой приз – беспроводные брендированные наушники от Radius FM.
2: Сегодня вместе с нами будет играть Юля. Юленька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как там твое утро, что делаешь?
4: На работочку еду.
2: На работочку. Одна едешь или кто-то будет помогать тебе играть?
4: Ну, с подругой, но не на громкой связи.
2: Ага, ну так ты, никто тебе не мешает. Да. Смотри, приемник выключаешь, чтобы не было у нас помех никаких. Ставишь телефон на громкую связь и спокойно играешь вместе с подругой. Так тоже можно. Юль, смотри, кусочек песни прозвучит, одно слово спрятано, три варианта ответов предложим. Готова играть?
4: Да, готова.
3: Слушаем.

0: Ой, песня.
1: Старый Жигуль летит. Лопата, рассада, бригада. Нам другого отдыха не надо.
2: И вот, ты знаешь, я очень хочу тебя попросить, Юль, чтобы тебя слово «землекоп» здесь не очень смущало. Не акцентируй на нем внимание. В старый «Жигуль» летит лопата, рассада или бригада? Как ты думаешь?
3: Давайте лопата.
2: Лопата. А что подруга думает?
3: Бригада думает.
2: Угу, так, у нас...
1: У нас третья подруга есть?
2: Третья подруга какая-то?
3: Есть.
2: Кто она?
3: Это... Супруг.
1: Супруг! Как вы тактично умолчали о наличии супруга в машине. Он как бы за человека не считается, да?
2: Итак, Юля, что думает супруг?
3: Супруг думает второй вариант.
2: Второй вариант. И смотрите, он у вас рулевой. То есть, куда он руль двинет, правильно? Ну, туда машина и поедет. Вы там можете сколь угодно думать о том, что вы главный в данном процессе, но нет. Он главный, поэтому принимается вариант рассада. Давай слушайте.
4: Старый Жигуль летит, рассада, нам другого отдыхать.
1: Супругу, но не только.
3: Как всегда, рулит.
1: Какая прелесть. Потому что, чтобы послушать супруга, тоже нужна мудрость. Женская мудрость. Поэтому аплодисменты женской мудрости. Девочки, мы вас поздравляем. Беспроводные брендированные наушники ваши.
5: Пробудитель на радио СФМ.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Морозиво Белый полюс и наше детство. 99 копеек за 70 граммов. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону +375 44 788 80 26 с 6 по 19 липня.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Будем улыбаться. 7 часов 50 минут на Радиус FM. Лавета с мемы и шутки из интернета.
2: Ну, у меня такая, нишевая.
1: Давай.
2: Мужик после вчерашнего сидит на пеньке, задумчиво курит, смотрит, как жена копает картошку. Да, не родила ты мне сына, сейчас бы помощь была. Он говорит, сейчас бы вдвоем курили.
1: Слушай, как в воду глядело, здорово. А у меня вот такая, смотри, надо представить. Два водителя-дальнобойщика так увлеклись, рассказывая друг другу скороговорки, что Сашка, что сушка от Саши отлетела метров на 70. Такая черненькая.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM наша.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов ровно в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И этот час будет наполнен подарками чуть больше, чем полностью. Ну и не только подарки, море улыбок тоже ждет тебя. Об этом всем прямо сейчас расскажем.
2: В ближайшие полчаса улыбнуло. Начнем этот день с порции классных мемов и шуток из сети.
1: Далее наш любимый интерактив «Скорость звука», где главный подарок недели – это большой настоящий аэрогриль. Но каждый участник нашей игры, независимо от результата, отправится домой с брендированной майкой. И от нас, от Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, в какой стране можно передать в наследство свой скин в Counter-Strike и где в Минске отключат холодную воду.
0: В Беларуси 8 часов утра. В Радиусе новостей.
3: Беларусь готова привлекать трудовых мигрантов. Особенно это касается узбеков, ведь у них в стране есть проблемы с занятостью. Об этом заявил президент в ходе рабочей поездки в Шкловский район. Глава государства подчеркнул, нужна четкая система отбора через посольство, а руководители предприятий сами выбирают кадры под свои нужды. Беларусь готова обучать специалистов на месте. В стране на учете уже 7 тысяч граждан Узбекистана, многие из них студенты, которые могут остаться работать. В Минске с 14 по 17 июля будут отключать холодную воду. Минск водоканал опубликовал график, где видно, что 14-15 июля воды не будет на улицах Кузнечной и Мирошниченко. 15 июля отключат на проспекте Пушкина, улицах Берута, Притыцкого и Асаналиева. 17 июля на улице Янки-Мавра. В некоторых районах может ухудшиться напор и цвет воды. Сегодня в Витебске стартует 35-й славянский базар. Почти 1500 человек уже получили васильковые бейджи, символический ключ к событиям. Ожидается, что гостей и участников будет в 4 раза больше. Организаторы приготовили бонусы. Каждый 35-й зарегистрированный участник получит сувенир, а преданные поклонники могут оформить васильковый паспорт на следующий день после подачи заявки. Для этого нужно показать все свои аккредитации. Газ в Европе подорожал до 610 долларов, нефть приблизилась к 80 долларам. Причина – эскалация конфликта между США и Ираном, которая усилила опасения за поставки через Ормузский пролив. Напомню, 18 июня стороны подписали меморандум о перемирии, но в ночь на 8 июля обмен ударами возобновился. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. В Китае игровые аккаунты и скины можно передавать по наследству. Хотя отдельного закона нет, судебная практика существует более 17 лет. Суды признают ценность цифровых объектов, если они имеют денежную оценку. Один из первых случаев — 2009 год. Спор вокруг аккаунта в массовой многопользовательской ролевой онлайн-игре. В 2024 году суд обязал разработчика предоставить матери доступ к аккаунту сына. Даже запреты платформ не мешают передаче активов наследникам по решению суда. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудите».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:10 на Радиус FM. И прямо сейчас будем улыбаться и поднимать тебе настроение всем тем, что удалось найти в интернете.
2: Мама! Мамочка! Что, сынок? У меня под одеялом чудовище. Какую из ночного клуба привел, такая и лежит.
1: Настоящая мама. Хорошо. У меня такая только ради шутки, да, давайте без обид. Курсы арабского языка для желающих переехать в Германию и Францию. Милота. Да, через 5 минут в нашем эфире скорость звука. Главный подарок недели — аэрогриль. Но есть и поощрительный подарочек, который достанется абсолютно каждому. Брендированная майка Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 16 минут на Радиус FM, и очень скоро мы будем играть в скорость звука.
2: Каждый день мы выбираем участников, которым нужно сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на победу.
1: И на этой неделе очень благоприятные условия, потому что вчера наш игрок, наш участник не смог угадать песню, соответственно, все еще можно выбирать любое количество секунд и попадать в нашу турнирную таблицу. Ну а чтобы стать участником нашей игры, участником скорости звука, заходи в группу в Telegram Radius FM. Внизу есть маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона, не забывая о том, что главный подарок недели – аэрогриль, но каждому участнику, независимо от результата, достанется брендированная майка от нас.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: Нефтекамец. Нефтекамец – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет. 8 часов 22 минуты на Радиус FM. Пришло время играть в скорость звука.
2: Скорость звука.
3: Правила просты. Участнику нужно сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать трек популярного исполнителя. Чем меньше секунд выберет участник, тем больше шансов у него на победу. Главный подарок недели — это Айра Гриль. Но никого без подарочка мы не оставим, потому что каждому сыгравшему мы обязательно дарим поощрительный приз — брендированную майку от Радиус FM.
1: Ну а сегодня утром свои силы будет пробовать Ирина. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро, привет.
1: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Еду на работу.
1: На работу едешь. Кто-то тебе будет помогать или ты одна будешь справляться?
4: Одна.
1: Одна будешь справляться. Ну, не беда, ничего страшного. Смотри, до тебя никто ничего не угадал. Ты можешь, ну, с одной стороны, рискнуть, там, сказать одна секунда, две секунды. А с другой стороны, можешь сыграть в более стабильную игру и выбрать побольше секунд. Что скажешь?
4: 3 секунды.
1: Золотую серединку выбираем. Хорошо, 3 секунды в случае успеха принесут тебе 3 балла. А смотри, послушать можно только один раз. Ничего потом переспрашивать нельзя. И после того, как ты послушаешь, нужно будет дать ответ. Ты готова?
4: Готова.
3: Слушаем.
1: Вот они, 3 секунды. Что скажешь? Какие мысли есть?
4: Никаких.
1: Совсем? Ну а что-то предположить? Какая-то любимая песня, любимая группа, любимая песня. Вот так на бум, пальцем в небо.
4: Ой.
1: Ничего?
4: То, что у меня любимая на радио.
3: Не слушают. Ничего страшного.
1: Ничего. Давай тогда просто проверим, что мы там спрятали.
5: Он твое небо, он твое море.
3: Анна Асти и Филипп Киркоров «Хобби».
1: Да, вот эта песенка была спрятана. Ира, не огорчайся, пожалуйста, в любом случае, брендированная майка от Радиус FM, она твоя, пусть это хоть как-то тебе поднимет настроение. Ну а с главным нашим подарочком, с Айра Грилем, будем разбираться по ходу всей этой недели.
0: Пробудитель на радио.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топа.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 31 минута в стране, это Радиус ФМ, это Пробудители, время строить планы и время делиться этими планами.
3: В ближайшие полчаса не и мне тут, проверим твою интуицию, подарки и крутые эмоции ждут тебя.
2: Все это обязательно.

0: Западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле 27 до 29 со знаком плюс, а в Бресте 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет! 8 часов 38 минут на Радиус FM, и через пару минут наш интерактив «Не ИИ, мне тут». Мы будем проверять твою интуицию. Мы вместе с тобой и с твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь сыграть, заходи в группу Радиус FM в Телеграм и ищи значок сообщения. Он похож на значок переписки. Нажимай на этот значок и пиши в сообщении свой номер телефона и название «Не ИИ, мне тут».
2: Через пару минут мы сыграем с двумя слушателями, ну а победитель получит фитнес бутылку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.

0: аукционной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро.
5: Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
7: «Нормативка.бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Реклама.
11: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 45 минут в стране. Это Радиус FM, и у нас на очереди наша битва интеллектов и интуиции «НИИ мне тут».
2: «НИИ мне тут».
3: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, в случае, если он отгадывает, забрать свой приз. Брендированную фитнес-бутылку от Radius FM.
1: И сегодня утром в роли экстрасенса у нас Данила. Данил, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
1: Как ты, как твои дела, как утро проходит?
4: Да ничего, в рабочем режиме, работаем.
1: Уже на работе, да?
4: Ну да.
1: Один ты там в кабинете или где-то, или будет помощник?
4: Да нет, с девушками.
1: О, как тебе повезло.
3: Дамами.
1: На работу,
4: ну, да,
1: наверное, прям как на праздник, да?
4: Ну, конечно.
1: Но не во все дни, правильно? Иногда бывает тяжело.
4: Ну, так 5 на 7.
3: Вася.
1: Ладно, Данил, смотри, два голосовых уже заряжены для тебя. Угадаешь, где какой, подарок твой. Готов?
4: Окей.
3: Слушаем первое.
5: Только где они? Самолеты.
3: И второе.
6: Только где они? Самолеты.
1: Первое женский голос, второе мужской голос. Что скажешь?
4: Это же элементарно.
1: Да, сказали девчонки в кабинете, да?
4: Да, они машут, что второе.
1: Второе что?
4: Живой человек.
1: Мужской голос, живой человек, так?
4: Да.
1: Ну что, не буду вас переубеждать, давайте проверять. Автор у нас на линии. Доброе утро, автор, привет.
7: Доброе утро.
1: Да! Девчонок не провести. Чувствуют они сердцем и интуицией, где ложь, а где правда. Здорово. Андрей, доброе утро. Это автор нашего сообщения. Доброе утро и тебе.
7: Доброе утро.
1: Можешь повторить для нас фразу?
7: Да. Только где они? Самолет.
1: Вот
3: ну
1: он.
3: Ну что ж.
1: Вот он.
3: Перед женской интуицией невозможно устоять. Мы поздравляем нашего игрока. Брендированная фитнес-бутылка от Radius FM твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Пепси 3,49 за 2 литра. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 6 по 19 липня.
2: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 часов 50 минут на Радиус FM. Будем закрывать этот час мемами и шутками из интернета. Лови.
2: Ну, такая маленькая несправедливость.
1: Давай.
2: Когда она красит ногти разными цветами, это игра с оттенками, естественно. Это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках, я тупой.
1: Не знаю, я очень люблю надевать разные носки, не вижу в этом ничего дурного. Давайте это будем в тренде. У меня вот такая, смотри. Африканский мальчик плакал, кричал, звал на помощь, но так и не смог вырваться из цепких лап Майдадыра. Не получилось.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 ровно в стране, это Радиус FM, это Пробудители, еще один час вот в такой дружной компании, мы будем с тобой, мы будем поднимать тебе настроение и создавать вот этот правильный рабочий старт вторника. Как мы это будем делать? Сейчас расскажем.
3: Ближайшие полчаса Астролайф, твоя звездная инструкция на этот вторник.
2: Далее улыбнула, продолжим этот день с порцией крутых мемов и шуток из интернета.
3: А еще вот этот поворот расскажем, как находчивый мужчина бесплатно жил в пятизвездочных отелях.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Привет. В этом выпуске о том, сколько стоит обучение в вузах Беларуси и кто выступит на открытии славянского базара.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Примеры Шкловского райагросервиса нужно растиражировать в масштабах страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. По словам президента, такие ремонтные организации – один из ключевых рычагов управления для председателей райисполкомов. Рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо. Местные мастера уже прошли стажировки на машиностроительных заводах, чтобы освоить сложную современную технику. Вузы Беларуси публиковали стоимость обучения на предстоящий учебный год. В БГУ дороже всего учиться на юрфаке и факультете международных отношений – 6818 рублей за первый курс. Дешевле всего на филологическом факультете – около 4200 рублей. В БГПУ большинство специальностей стоит 4230 рублей. В БГУИР – 5250 рублей за первый курс. Подробности можно найти на сайтах вузов. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Новый срок начинается со 2 августа и продлится 90 суток. Это будет уже 20-е продление с 24 февраля 2022 года. Еврокомиссия готовит законопроект об ограничении доступа детей к соцсетям. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейские подростки проводят в интернете до 6 часов в день, а две трети сталкиваются с психологическими проблемами из-за алгоритмов. Для верификации возраста планируют внедрить специальное приложение. Церемония открытия 35-го славянского базара в Витебске состоится 16 июля в 19:30 в летнем амфитеатре. В концерте заявлены Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ани Лорак, Татьяна Буланова, группы «Нана и цветы», ансамбли «Песняры» и «Хорошки». В этом году также ожидаются джазовые вечера и рекордное число выставок. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,86, российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,22. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт-2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это все новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране, это Радиус FM. Сейчас посмотрим, что там звезды напрочили нам с Юлей, а потом мы про твой день расскажем. Юлька, что у тебя?
2: Мне нужно доверять ходу событий, все само.
1: В общем, никаких ответственностей, это хорошо. Мне неожиданные перемены пророчат звезды, и это тоже здорово, причем особенно приятно, что перемены все-таки к лучшему. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Так, Овны, сегодня ситуация может неожиданно измениться к лучшему. Главное, не опускать рук.
1: Отлично. Тельцы, не спешите делить происходящее на черное и белое. Истина сегодня скрывается в нюансах.
2: Близнецы, позвольте себе расслабиться и хотя бы на денек отпустить тревожные мысли.
1: Будем пробовать. Раки, сегодня лучше не пытаться контролировать все происходящее, а довериться ходу событий.
2: Львы, вам, возможно, придется поддержать человека, которому очень нужно ваше внимание и доброе слово.
1: Девы, финансовые вопросы будут решаться легко, но относиться к ним легкомысленно не стоит.
2: Весы, доверяйте сегодня своей интуиции. Она поможет вам принять верное решение, а день пройдет спокойно.
1: Скорпионы, не позволяйте чужому настроению испортить ваше. Просто не обращайте внимания на раздражители.
2: Ну или на самих себя.
1: Да.
2: Стрельцы, не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш день, ведь в целом удача будет на вашей стороне.
1: Козероги, не тратьте время на пустые споры и сосредоточьтесь на действительно важных делах.
2: Водолеи, избегайте конфликтов дома и постарайтесь сохранять спокойствие даже в мелочах.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня можно ненадолго отпустить часть забот и позволить себе немного отдохнуть.
2: Ну а мы позволим тебе немножко повеселиться через парочку минут в нашем эфире. Улыбнула, будем поднимать тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться, время поднимать тебе настроение. 9 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM, и у нас улыбнула.
2: Люди, которые хотят выиграть Мерседес за лайк. Вот вы понимаете, что это из-за вас? Инопланетяне не хотят с нами разговаривать.
1: Может быть, уже давно был бы контакт. Действительно. Так, смотри, у меня такая. В США очередная учительница обвиняется в интимных отношениях с учеником. Это когда-нибудь закончится? Сколько еще будет вести этим маленьким говнюкам? Вы мне только скажите. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот расскажем, как находчивый мужчина около 17 лет бесплатно жил в 5-звездочных отелях.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат. Всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
6: На Радиус ФМ.
5: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
6: «Автодрайв».
5: На Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 25 минут в стране, это Радиус FM, и сейчас мы расскажем, как находчивый мужчина около 17 лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях.
0: Вот это поворот!
3: Индус жил несколько лет, даже несколько десятилетий,
2: да,
3: в пятизвездочных отелях. Как он это делал? Он приезжал в отель пятизвездочный, представлялся либо гидом, либо преподавателем английского, либо инструктором по йоге. Угу. Он был очень харизматичен, поэтому легко втирался в доверие к персоналу отеля. Но, естественно, доверие не оправдывалось, потому что, когда он выезжал, он немножко забывал заплатить. И иногда даже прихватывал что-нибудь дорогое. Например, ноутбук, который брал в аренду. По данным полиции, за годы своей деятельности провел около 17 лет в различных отелях. И еще он провел в тюрьмах очень много лет. То есть все-таки за его карьеру он, как бы случались осечки, он успевал посидеть в тюрьме. Но самое интересное, что на одном из допросов он говорил: слушайте, ну, вообще я вдохновлялся известным мошенником и серийным убийцей.
2: Потрясающе.
3: Поэтому в целом еще повезло.
2: Потрясающий человек. И когда вот из уже, ну, последнего для себя отеля он вынес там халат, тапочки, вот эти вот лосьоны, гели для душа, его, естественно, уже поймали. Сейчас он там в КПЗ, ну, условно назовем это так, рассматриваются все вот эти его злодеяния. И я понимаю, что и здесь старикан всех провел, потому что, ну, по факту он опять попадет в гостиницу. Только уже не в пятизвездочную. Там тоже он будет спать, да, там тоже его будут кормить. Просто не на том уровне, к которому он привык. И получается, он опять победил.
3: Зато не нужно работать и как бы производить впечатление на людей, обманывать.
2: Да.
3: Попроще
2: молодца.
3: Как-то.
2: Молодца.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Советов, как правильно выбрать арбуз.
1: О, это полезно. А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о вещах, которые мы подолгу храним, потому что они могут пригодиться.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска особых затруднений нет. Так что хорошей дороги. О погоде далее.
3: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
3: Радиус FM.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Я завяжу.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 39 минут в стране. И сейчас мы дадим тебе несколько полезных советов, как выбрать арбуз.
0: Смотри, что нашел.
2: Готовимся к сезону арбуза.
1: Да, кстати.
2: Чтобы снизить риски и при этом получить очень вкусную ягодку, лучше начинать покупать их с конца июля. Еще чуть-чуть надо подождать. А самые удачные покупки обычно приходятся на август.
1: Так.
2: Такие вот временные рамки. Как же мы его выбираем? Во-первых, сухой хвостик, четкие полосы, звонкий звук, когда мы по нему стучим. Кроме того, созревший арбузик имеет желтое пятнышко. Если оно есть, значит, он дозревал на грядке, и все с ним хорошо.
1: А, то есть типа пролежень,
2: да,
1: такой арбузный.
2: Да, такой сладенький пролежень. Да. Он не должен иметь трещин, вмятин, надрезов. Еще не советуют покупать арбуз, который вот надрезали, дали попробовать и обратно запихнули этот ломтик. Ну, потому что, ну, антисанитарно. Все, не надо.
1: Я, значит, у меня другой лайфхак, абсолютно точно согласен, конец июля, август. И вот когда август, ты можешь даже там порадовать своих близких, кого-то, вот с кем ты будешь выбирать арбуз, значит, ты подходишь к палатке с арбузами, берешь первый арбуз, ты подносишь его к уху и постукиваешь по нему. Кладешь этот арбуз, берешь второй, постукиваешь, кладешь, и вот третий ты берешь, делаешь такое лицо, типа, ага, и покупаешь третий.
2: Вот,
1: это просто лайфхак, который в августе работает на все 100%.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.47 в стране, это Радиус FM, время удивительных историй, время стендап-выступления, но не от какого-то там комика, а от нашего искусственного интеллекта.
2: Нейростендап.
3: Вот я недавно у родителей была, подхожу к шуфлядке, где, ну, хранятся папины вещи. Открываю и вижу эспандер, то есть это такой бублик резиновый, который ты тренируешь руку, сжимаешь его в ладошке. Но он был разломан на две части, то есть было два полукруга. Как? И я такая смотрю, говорю, пап! Он такой подходит, я говорю, так давай выкинем. Зачем это? Он говорит, положи.
1: Ой-ой-ой.
3: И шуфлядка закрывается.
1: Типа пригодится, я так понимаю.
3: Я говорю, зачем он тебе? Ну зачем? Он говорит, ну понадобится. Пригодится.
1: А вот, может, это какой-то памятный эспандер, который лопнул вот в моменте, когда отец был напряжен особенно сильно. Может быть, какой-то спор был, понимаешь, там с мамой, например. И вот ему запомнился этот момент, и вот он хочет запомнить, к чему приводят негативные эмоции. Знаешь, как напоминание того, что нужно сдерживаться и держать себя в руках. Может быть, это я тут понапридумал, но таких вещей, на самом деле, у нас очень много. Заходишь на любой советский, более-менее или не советский, балкон, и вот там прям кладезь вещей, которые когда-либо пригодятся, но сейчас... А ты ими не пользуешься. Давай спросим у ИИ, что ИИ думает на эту тему.
4: Люди обожают хранить вещи с мыслью «когда-нибудь пригодится». Правда, никто не знает, когда наступит это легендарное «когда-нибудь». Например, коробки от техники. Телефон давно сменился, гарантия закончилась, а коробка лежит. Видимо, ждет своего звездного часа. Есть еще зарядные провода от устройств, которых уже давно нет. Но выбросить страшно. Вдруг однажды кто-то скажет, случайно нет зарядки от плеера 2008 года. Отдельный уровень, красивые подарочные пакеты. Их аккуратно складывают, чтобы потом подарить в них следующий подарок. Это уже круговорот пакетов в природе. Многие хранят стеклянные банки из-под кофе, соусов или солений, потому что для чего-нибудь пригодятся. Правда, в какой-то момент банок становится столько, что впору открывать собственный пункт приема стеклотары. Самое смешное — школьные конспекты. Люди годами хранят тетрадь по физике, потому что вдруг однажды срочно понадобится вспомнить формулу закона Ома. Ну да, просто загуглить же нельзя. Потому что люди хранят не вещи. Они хранят надежду, что однажды смогут сказать, ну вот, я же говорил, пригодилось.
3: Он что-то знает. Я правда храню тетрадь по физике, хранила, чтобы ее после школы сжечь.
1: А, видишь, ты хотела сжечь. А у меня мама почему-то до сих пор хранит мои дневники со школы.
3: Ой, может быть, а потому, ты хорошо что... учился?
1: Нет, я ужасно учился, может быть, чтобы тыкать меня. И вот смотри.
3: Какая прелесть.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.
7: Ready to spread your vibes? Spread them well. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 10 часов ровно в стране, это Радиус FM, это Пробудители, все на протяжении всех этих трех часов, мы как могли, мы очень старались, мы радовали тебя, мы дарили тебе позитивное настроение, подарки, куда же без этого, и по секрету, завтра такой небольшой праздничек, у нас будет финал нашей скорости звука, поэтому не пропусти, оставайся, пожалуйста, с нами, все будет круто.
2: Мы продолжим дарить тебе классные впечатления каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM, ну и с хороших новостей, всю неделю будет классная погода. Солнышко, 27 градусов. Самое время выглядеть все свои самые крутые модные наряды.
1: Ну а далее здесь на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
3: Всем огромнейший привет, Беларуси, 10.00. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
4: Привет, Кирилл. Расскажу, почему молодежи сложно переживать психологическую боль и когда белорусы смогут переводить друг другу деньги, зная лишь номер телефона.
0: В радиусе новостей.
4: МЧС предупреждает, сегодня местами по стране ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов. Возможны обрывы линий связи, отключение электроэнергии, лесные пожары и возгорания в домах. Во время дождя снижается видимость, затрудняется движение и растет риск ДТП. Будьте осторожны. С 25 июля вступают в силу новые правила Нацбанка. Каждый белорус получит право бесплатно переводить деньги через ЕРИП другому человеку, зная только его номер телефона и название банка. Раньше для этого требовался номер счета и подключение к системе мгновенных платежей. Теперь достаточно мобильного приложения. При вводе номера получателя будут отображаться его инициалы, чтобы не ошибиться. Получатель сможет выбрать, на какой счет зачислять деньги. В Беларуси продолжается основной этап вступительной кампании. Вузы готовы принять 49 тысяч первокурсников, из них более 33 тысяч на бюджетную форму. Прием документов на бюджет продлится до 17 июля на платное до 1 августа. Первые в списке зачисленных уже сформированы после завершения целевого набора. Дубай планирует построить порт в обход Ормузского пролива. Этим займется государственная компания DP World. Причина – резкое падение активности в ключевом хабе Джебель-Али на 90-95% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас согласовываются условия проекта. Представитель компании назвал это страховочной мерой на случай ухудшения обстановки. Молодые люди хуже справляются с психической болью не из-за слабости, а из-за культурной среды. Это отмечают психологи. В современности все настроено на быстрое облегчение и избегание дискомфорта. Молодежи сложнее выдерживать внутреннее напряжение, не уходя в развлечения и импульсивные реакции. При этом терпение само по себе – не добродетель. Сила личности в способности проживать боль, осмыслять ее и не разрушаться изнутри. И последнее. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: погоды в любой день недели и фирменный неподражаемый Post Malone со своим треком Better Now открывает наш музыкальный блок на Радио СПМ. И, в принципе, знаешь, в этот вторник за окном вовсю уже разгорается жаркий летний день. И у микрофона с тобой Кирилл Громов. Привет, кто только что поймал нашу волну и слушает трек в переводе означает «сейчас лучше». И это классическая жизненная история о расставании. В принципе, Post Malone там поет о том, как бывшие делают вид, будто друг без друга им стало гораздо лучше, хотя в глубине души оба прекрасно понимают, что это самообман, и они просто пытаются казаться счастливыми. Настоящая драма. Но давай перенесем этот вайб на наши реалии. Вот признайся, сколько раз ты убеждал себя, что твоя жизнь better now, когда ты урезал свой плейлист до трех затертых до дыр песен, или когда пытался доказывать коллегам по офису, что без утреннего кофе тебе живется намного лучше. Кого мы обманываем? Если действительно ты хочешь, чтобы в твоей жизни все стало намного лучше, и в наушниках, и в динамиках автомобиля, у меня есть классный рецепт. Не надо страдать, как Post Malone. И прямо сейчас заходи просто на наш официальный сайт radiosfm.by, ведь там в самом разгаре наше масштабное музыкальное тестирование. Это реальный шанс сделать наш эфир идеальным. Правила проще некуда. Заходи, слушай короткие отрывки треков, голосуй за тех, которые тебе действительно нравятся, которые тебя качают автоматически. Становись участником розыгрыша крутого приза, умной колонки с Алисой. Главное — проявить настойчивость и пройти весь тест до самого финиша. Голосуй, и пусть любимая музыка звучит еще круче. Ну а пока ты открываешь наш сайт, мы по традиции сделаем музыку чуть-чуть потише, чтобы узнать актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем 25-27 со знаком плюс. В Минске, Могилеве днем 26-28 тепла. В Витебске и Гомеле днем передают 27-29 градусов. В Бресте сегодня будет от 28 до 30.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летний

0: сервис при поддержке Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 10:38. Прямо сейчас мы проводим наш масштабный розыгрыш. У нас на кону 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И прежде чем мы назовем имя победителя и, в принципе, озвучим задание, ребят, прямо сейчас достаем наши смартфоны. Заходим в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. И в этой группе у нас есть некоторые вопросы у наших слушателей. Как же оставлять свои сообщения? И прямо сейчас более детально на этом остановимся. Ребят, чтобы прямо сейчас поиграть и выиграть крутые билеты, мы заходим не в посты, которые оставляют наши администраторы, а в частности, внизу группы вы увидите значок чата, значок сообщения, по которому вам нужно перейти и написать свой вариант ответа, какую песню мы зашифровали в такой гитарной мелодии сегодня. Она будет звучать следующим образом. Давай мы ее прямо сейчас послушаем. Вот такой небольшой гитарный мотив только что мы с тобой услышали. А какой оригинальной песне принадлежит вот этот вот гитарный вайп? Давай прямо сейчас разбираться. Напомню, быстренько находим значок чата, значок сообщения, по которому нам нужно переходить не под постами, а именно внизу группы, и отправить свое сообщение можно, выбрав один правильный вариант ответа. А какой же трек прозвучал? Вариант 1 — «Галибри и Мавик» Федерико Феллини. Вариант 2 — «Нилетто», Олег Майами, Леша Свик, «Не вспоминай». И вариант 3 — «Акмали», Григорий Лепс, «Шутка». Через 2 топовых трека я подвожу итоги, называю имя победителя, буду мониторить прямо сейчас твои сообщения в нашей группе под значком чата и назову имя победителя и правильный вариант ответа. А пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10:45, так, ну что, подводим итоги. Называем прямо сейчас имя победителя нашей игры Gift Time, который быстрее всех назвал правильный вариант ответа, из какой популярной песни мы составили мини-такой гитарный наборчик. Включали пару минут назад тебе его, он звучал следующим образом. И это действительно оказался трек «Олег Майами», «Леша Свик» и «Нилетто, не вспоминай». Прямо сейчас есть по имя победителя, который забирает сегодня два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И этого победителя сегодня зовут Дима, город Лида. Номер телефона заканчивается на 1764. Дим, я тебя поздравляю от всей души. Громкие овации. Эту субботу ты проведешь ярко. Ну а для всех напомню, что это не финальный розыгрыш этой недели. Нас еще очень много с вами ждет билетов. 18 июля, то есть предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина» и круто провести свое время на грядущих выходных. Ну а до конца этого часа мы будем проводить круто время в компании «Шаус и Кап Спорт» с треком «Only You», так что не переключайся, оставайся на волне топовой музыки.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 час на подходе, и утро плавно переходит в жаркий день на календаре у нас вторник, и мы продолжаем раскачивать эту неделю на максимум на Радиус FM. И вот давай честно, вторник — это вам не понедельник, тут уже дышится как-то полегче, и первый рабочий шок позади. Мы с тобой вкатились в режим, и жизнь начинает играть какими-то новыми красками, особенно сегодня. Вот ты вообще видел, что творится за окном, а? Вот на улице окончательно распогодилось, тучи ушли, к нам официально возвращается мощная настоящая летняя жара, так что откладывай в сторону утреннюю хандру и готовься получать лето на полную катушку, особенно в нашем эфире, потому что для идеального разгона мы приготовили для тебя просто космический музыкальный коктейль. Совсем скоро мы с тобой словим трек с невероятно текущим и стильным вайбом. Creepin называется он, Metro Boomin. Следом в эфире прозвучит глубокий, харизматичный и пронзительный до мурашек сингл Bad Dreams от Тедди Свимса. Ну и, конечно, Кати Лель также в нашем эфире, но и Тедди Свимса не забудем послушать с его треком Bad Dreams. Ну а раньше всех в нашем эфире KDDK и Алекс Альта One and Two. Кстати, напомню, что сделать наш эфир еще круче можешь именно ты, потому что прямо сейчас на нашем сайте проходит музыкальное тестирование. Заходи на radiusfm.by. До самого конца проходи тест и забирай крутой подарок. Мы разыграем совсем скоро с помощью умной машины умную колонку с Алисой. Голосуй за любимые треки и выигрывай. Ну а перед тем, как мы полностью погрузимся в эту жаркую музыкальную волну, узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. Ну а новости готова прямо сейчас тебе рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о самых полезных орехах и когда будут отдыхать школьники в новом учебном году.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в графике президента рабочая поездка в Варшанский район. Александр Лукашенко посетит молочно-товарный комплекс «Устенский», предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси, где несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Глава государства ознакомится с производством молока и условиями содержания молодняка. Это продолжение темы развития животноводства. Министерство образования утвердило календарь на новый учебный год. Осенние каникулы с 1 по 8 ноября, зимние с 25 декабря по 10 января, весенние с 21 по 28 марта. Летние каникулы длятся с 1 июня по 31 августа, но для учащихся 5-9 классов летние каникулы начнутся с 12 июля. Четвертая четверть завершится 31 мая для всех, кроме выпускников, ведь они завершают обучение чуть раньше из-за экзаменов. Сегодня в Витебске стартуют творческие мероприятия юбилейного 35-го Славянского базара. Гостей ждут выставки, театральные встречи и рок-концерт. В концертном зале «Витебск» начинаются состязания юных вокалистов. Беларусь представит Елизавета Цуприк. Она выступит под 17-м номером в первый день и под вторым во второй. Вечером Московский драматический театр покажет «Войну и мир». Рок-панорама откроет программу на Центральном спортивном комплексе. Жара в Европе во второй половине июня унесла не менее 14 тысяч жизней. Больше всего пострадала Германия, около 7 тысяч случаев избыточной смертности. Похожая ситуация также во Франции, Великобритании, Бельгии, Испании и Нидерландах. Всего за неделю с 22 по 28 июня в 27 странах зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности. Оценки могут быть скорректированы. Самый полезный орех – грецкий. Об этом говорят российские врачи. В нем высокое содержание омега-3 и антиоксидантов. На втором месте – миндаль, благодаря витамину Е и магнию. На третьем – фисташки, ведь там есть полезные для глаз и сердца белок и калий. Затем идут фундук и бразильский орех. Оптимальная порция любых орехов – 25-30 граммов в день. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное – заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Да, 11.35, вы знаете, зачастую мы с тобой слышим фразу «Давай останемся друзьями». И это трек «Friends» от очарователей Энни-Мари и загадочного Маршмеллоу на Радиус FM. Ну, на часах у нас половина двенадцатого, и вторник плавно движется к обеду. И это гимн френд-зоны мирового масштаба. Энни-Мари здесь буквально по буквам раскладывает навязчивому ухажеру: «Ты мне как брат, мы просто друзья, прекрати мне наяривать 2 часа ночи свои сообщения». Ну, в реальной жизни, давайте честно, этот трек идеально ложится на типичную историю, когда парень 3 месяца возит девушку на дачу, чинит ее маме забор, выбирает с ней какие-то обои, а в конце слышит: «Ой, Дим, ты такой классный друг, спасибо тебе большое». Ну, тут чистая боль, завернутая веселый поп-ритм. Но, парни, в любом случае, мы с вами не расстраиваемся, это опыт. И, кстати, в тему этого трека и мужской настойчивости подоспели очень забавные мировые новости. Британские ученые провели опросы, выяснили, что в среднем современный мужчина готов добиваться взаимности от девушки в режиме «просто друг» не более 2-3 месяцев. Но самое интересное, около 15% опрошенных парней признались, что продолжают надеяться на свидание и совершать рыцарские поступки ради девушки даже после того, как она прямым текстом пригласила его на собственную свадьбу с другим. Вот это я понимаю уровень оптимизма и веры в себя, которому можно только позавидовать. В общем, парни, если вам сегодня тяжко и, в принципе, мягко намекнули на френд-зону, не унывайте. Включайте Радиус FM погромче. Музыка лечит любые душевные раны. Ну а прямо сейчас мы по традиции сделаем наши треки чуточку потише, чтобы узнать, ожидает ли сегодня нас та самая френд-зона, в принципе, за окном. Будет ли погода сегодня жаркой, или как раз-таки мы сегодня останемся на таком холодном отношении. Прогноз погоды от синоптиков прямо по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну и как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем 25-27 со знаком плюс. В Минске и Могилеве 26-28 тепла. В Витебске и Гомеле сегодня до 29 градусов обещают. Ну а в Бресте будет жара 28-30 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус FM.

свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 11:50, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и их «Порванные струны души», о которых только что ребята на протяжении нескольких минут пели. И название трека действительно о наболевшем, о том, как люди отчаянно пытаются сыграть красивую мелодию любви на отношениях, где все струны уже давно лопнули. Ну давай на чистоту, как этот трек транслируется в принципе в нашей жизни. Это классическая история о попытках склеить то, что реанимации уже даже не подлежит. Ну, например, когда ваш старый зарядный кабель для телефона оголился в трех местах, и чтобы пошла зарядка, его нужно согнуть строго под углом в 42 градуса, прижать сверху чашкой, зафиксировать синей изолентой и не дышать в радиусе как минимум 2 метров. И если, когда вы пытаетесь выжать последние пол капли из тюбика зубной пасты, скручивая его плоскогубцами в бараний рог, ребята, если струны порвались, а вещи сломались, не нужно мучиться. Нужно просто вовремя обновляться и окружать себя классными современными гаджетами, ну и людьми, в принципе, в целом тоже. И, кстати, об обновлении гаджетов, если ваш старый девайс уже давно просится на пенсию, у меня для тебя очень космическая новость. Прямо сейчас в нашем телеграм-канале Radius FM проходит масштабный крутой розыгрыш умной колонки с Алисой. Если ты хочешь нового члена вашей семьи, либо нового друга на работу, обязательно заходи прямо сейчас в нашу телеграм-группу. Там есть закрепленное сообщение. Вот по этому закрепленному сообщению наш ведущий, в частности я, Кирилл Громов, встаю и держу в руках эту умную колонку. И чтобы ее забрать, тебе просто нужно нажать на кнопку «Участвую». И наш бот в ближайшее время с помощью рандомайзера выберет участника. И в честь дня рождения Radius FM на протяжении этой недели мы проводим розыгрыш. И совсем скоро мы определим счастливчика, который уйдет с умной колонкой в руках с нашей радиостанции. Поэтому пока обязательно заходи в группу, вбивай в поиски Radius FM, находи самый верхний закрепленный пост с розыгрышем, выполняй пару элементарных условий, нажимай на кнопку «Участвовать» и все. Автоматически становишься претендентом на этот крутой гаджет. Ну а пока ты жмешь на участие, мы до конца часа послушаем с тобой Инну Рехеба с треком «I'll be waiting», а также авторскую программу Натальи Ленской, где она расскажет тебе много полезного об отношениях с окружающими людьми. Вселенские истории прямо по курсу.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Днем по будням на Radius FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Даша и Илья. Они были вместе уже третий год и однажды решили, пора строить будущее. Составили список. Съехаться через полгода, через год взять кредит на жилье, через три – свадьба, потом ребенок, потом еще один по возможности. Даша смотрела на этот список и чувствовала спокойствие. Илья тоже. Но через пару месяцев что-то изменилось.
3: План это правильный? Где сломалось?
2: В самом процессе планирования сначала планы дают чувство безопасности, но потом начинают превращаться в давление. Каждый шаг становится проверкой. Мы туда идем или уже отстаем?
3: То есть любовь начинает жить по графику?
2: Психологи называют это эффектом жесткой фиксации сценария, когда отношения начинают восприниматься как проект, и тогда исчезает пространство для живого.
3: А что такое живое в отношениях?
2: Спонтанность, изменения, ошибки, перенастройка. Но когда есть строгий план, любое отклонение начинает тревожить. Даша переживала. А вдруг мы отстаем? Илья начал чувствовать. Я не успеваю соответствовать.
3: То есть вместо «мы вместе» появляется «мы не укладываемся».
2: Да, и это ключевой перелом. Планы сами по себе не убивают любовь. Убивает ощущение, что любовь нужно постоянно выполнять правильно. Исследования показывают, чем выше уровень ожиданий и фиксированных сценариев в паре, тем выше тревожность и ниже удовлетворенность отношениями. Потому что человек перестает быть партнером и становится исполнителем роли.
3: И что делать? Вообще не планировать?
2: Не в этом дело. Планировать можно, но важно различать два режима – гибкие ориентиры и жесткий сценарий. Гибкие ориентиры звучат как «мы хотим жить вместе примерно в ближайший год». Жесткий сценарий звучит как «через 6 месяцев мы обязаны съехаться, иначе все не так».
3: То есть проблема не в будущем, а в давлении будущего.
2: Да, и еще одна важная вещь. Пара – это не проект с конечной точкой, это процесс. И если все время смотреть только на «куда мы должны прийти», можно перестать замечать, что между нами сейчас. Любовь не всегда развивается по графику. Иногда она растет, иногда замедляется, иногда меняет форму. И если в этом процессе остается место для дыхания, она живет. А если нет, превращается в проект, который легко выполнить и также легко провалить.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я тебя поздравляю. Полдень вторника наступил, а значит, что большая часть самой сложной рабочей недели на этом, в принципе, сделана. Включай Радиус FM погромче, и пусть весь мир подождет. Работа работы, конечно, обед и топовая музыка строго у нас по расписанию. Тем более, что в ближайший час нас ждет невероятно мощная десятка треков, под которую просто невозможно сидеть на месте. Прямо сейчас мы ворвемся в этот полдень под прекрасный разрывной, пронизанный сумасшедшим вокалом хит «Lose Control» от Тедди Свимса. До этого в твоей динамике ворвется Сэм Смит и Ким Петрас, прекрасный дуэт, который подарил миру трек «Unholy». Ну а добавит уюта и душевности в наш блог потрясающая новина мировых чартов, называется «Ordinary» от Алекса Уоррена. И, кстати, пока ты наслаждаешься музыкой, не забывай заглядывать на наш официальный сайт radiusfm.by. Там прямо сейчас проходит масштабное музыкальное тестирование. Голосуй за треки, которые тебе нравятся. Проходи тест до конца и забирай главный приз — умную колонку с Алисой. И совсем скоро мы выберем с помощью рандомайзера счастливчика. Ну а перед тем, как мы полностью отдадимся во власть горячих битов, давай на пару минут узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 12 часов. Полдень наступил, ты на Radius FM. Ну а самый свежий и важный выпуск новостей к этой минуте тебе представит Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, для чего прилетела в Минск Арина Соболенко и сколько детей Брэда Питта уже отказались от фамилии отца.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан расширяют региональное сотрудничество. Во время рабочей поездки в Варшанский район президент Александр Лукашенко ознакомился с планами взаимодействия Витебской и Андижанской областей. По словам главы государства, стороны намерены развивать совместные проекты, а также привлекать граждан Узбекистана к работе в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и сфере услуг. За первые два дня приемные кампании и документы в белорусские вузы подали более 20 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, что прием проходит в штатном режиме, а электронная очередь помогает избежать скопления людей в приемных комиссиях. Кроме того, 18 июля в Беларуси стартует прием документов в колледже на уровень среднего специального образования. В Минске сегодня откроют новые грунтовые теннисные корты на базе спортивной школы «Смена». В церемонии примет участие первая ракетка мира Арина Соболенко, которая начинала здесь заниматься теннисом. Для гостей также подготовили мастер-класс, автограф-сессию и встречу с белорусской спортсменкой. Мировые цены на нефть резко выросли. Стоимость барреля Brent впервые за месяц превысила $86, а американская нефть WTI подорожала до более чем $80 за баррель. По данным Bloomberg, рост котировок связан с обострением ситуации в Ормузском проливе, где возобновились ограничения для судоходства и произошли нападения на два танкера. Еще двое детей Брэда Питта отказались от фамилии актера. Приемный сын Мэддокс и дочь Захара официально заявили, что теперь будут носить фамилию только Джоли. Это уже не первый подобный случай в семье. В прошлом году от фамилии Питта отказалась и его дочь Шайла. Причины своего решения Мэддокс и Захара не объяснили. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это пока все новости. Далее о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно сегодня плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Витебске и Гомеле 27-29, в Бресте 28-30 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 12.31. Ну, красиво получилось. Тревор Дэниел только что нам подарил трек «Fallen», который на протяжении многих недель удерживался во многих мировых чартах. И наш тому не исключение. Если ты хочешь, чтобы этот красавчик попал в нашу рейтинговую таблицу, в которой мы в ближайшую пятницу подведем итоги и в 15 часов выберем 20 лучших треков этой недели, обязательно голосуй за Тревора, либо же за других красавчиков, которые тебе по душе. Ну и, в принципе, этот трек в переводе означает «падаю». Это история про парня, который когда-то сильно обжегся в отношениях, ну а теперь снова безумно влюбляется, боится повторить прошлые ошибки. Короче, поход к психологу точно обеспечен. Но раз уж у нас на дворе вторник, давай переведем этот вайб нашей реалии. Во вторник мы падаем только не в любовь, а лицом в клавиатуру от легкой обеденной усталости. Но, тем не менее, делай прямо сейчас небольшой перерыв, потому что ближайшие 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру, которая называется «Акуна цитата». Раздадим крутой подарок, 2 пригласительных билета на линию Сталина. Скоро озвучу задание, так что держи руку на пульсе. Ну а сейчас лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем 25-27 со знаком плюс. В Минске и Могилеве 26-28 тепла. В Витебске и Гомеле 27-29 градусов. Ну а в Бресте сегодня передают 28-30 жары. Напоминаю, через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру «Акуна цитата», поэтому будь в курсе и готовь свой смартфон.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит

0: Матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs Ta Phyllis London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Акуна цитата.
1: Так, 12 часов 41 минута, и прямо сейчас у нас пришло время включить логику, интуицию и память на полную мощность, ведь в эфире Акуна цитата, у микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и сегодня мы приготовили для тебя просто нереальный приз для крутых летних выходных. У нас на кону два приглоса в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Это отличный шанс выбраться с друзьями или второй половинкой на свежий воздух, увидеть масштабную экспозицию военной техники, сделать крутые фотки и круто провести день. Но чтобы забрать эти заветные билеты, нужно выполнить одно важное, очень простое задание. Прежде чем мы его включим, переходи прямо сейчас в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. И в этой группе не среди постов, а именно внизу ты увидишь значок чата. И вот по этому значку чата обязательно переходи и готовься прислать просто свое сообщение, потому что комментить определенные посты не нужно. Все, что нужно, просто найти вот этот вот именно чатик, значок либо в левом, либо в правом нижнем углу нашей группы и прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня мы в очередной раз вырезали определенный отрывок из мультика популярного, известного. Я тебе готов прямо сейчас его включить, а потом назову правильные три варианта ответа. Пока слушаем.
2: Хватит!
3: На Аксиоме вы сможете выжить.
2: Я не выживать хочу! Я хочу жить!
3: Следуйте указанной программе.
4: Я капитан Аксиомы. Мы летим домой сейчас.
1: И где же это действие у нас такое интересное происходит? Какая-то аксиома. Я так понимаю, что это космический корабль. Дам тебе небольшую подсказку. Ну а теперь включаем память и выбираем правильную версию из трех предложенных вариантов ответа, которые тебе нужно будет прямо сейчас написать в нашей группе в Телеграм под значком чата. Вариант 1 – мультфильм «Валли». Вариант 2 – мультфильм «Большое путешествие». Либо вариант 3 – мультфильм «Кунг-фу панда». Один из этих анимационных шедевров вскрывает наш сегодняшнюю разгадку. Времени у нас совсем в обрез. Мы даем тебе ровно два музыкальных трека, чтобы зайти в нашу группу, указать правильный вариант ответа по значку чата. И через два трека я к тебе вернусь, назову имя победителя и, конечно, правильный вариант ответа. Ну а пока играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки.
5: Топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Акуна Цитата.
1: 12:48. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей легендарной игры Акуна Цитата и называем имя победителя. Но прежде, ребят, напомню, сегодня мы загадывали определенный мультфильм, врубали для всех вас небольшой фрагмент из этого мульта, и это действительно был мультфильм, в котором вот следующая фраза прозвучала.
2: Хватит!
3: На Аксиоме вы сможете выжить.
1: И это действительно оказался мультфильм Валли, и прямо сейчас вот я хочу поставить громкие аплодисменты для нашей участницы, которая раньше всех справилась с этим заданием. Ее зовут Мирослава Бузутенко, город Минск. Номер телефона заканчивается на 5301, поэтому, Мирослав, мы тебя поздравляем от всей души. Два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» достаются именно тебе. Но, ребят, мы не расстраиваемся вместе с вами. В любом случае, может быть, еще кто-то скорость наберет и активнее будет сегодня определять тех, кто заберет крутые билеты. Ну а пока напомню, что 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой. Билеты на сайте можно приобрести «Линии Сталина» у официальных источников, поэтому проведите свои выходные круто, незабываемо на «Линии Сталина». Ну а в нашем эфире мы будем проводить время музыкально, потому что до конца часа Бенсон Бун и его красивая история под названием «Sorry, I'm here for someone else». Так что не переключайся и делай как раз-таки погромче.
0: Проведи день на волне топовой музыки.
4: Топовой музыки.

0: Комет. Смерти Комет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Час дня на часах, на календаре у нас вторник, 14 июля, и самое время сделать глубокий вдох. Первый рабочий день недели мы официально пережили, а значит, с этим вторником разберемся уже одной левой. У микрофона Кирилл Громов, и знаешь, вторник — это на самом деле день уникальный. Это когда ты уже окончательно проснулся после выходных, понял, что до пятницы еще плыть и плыть, но паники уже как таковой у нас с тобой нет. Потому что чисто рабочий прагматизм присутствует, и чтобы этот день двигался еще бодрее, мы решили продлить послевкусие нашего недавнего дня рождения на Радиус FM. Прямо сейчас напомним наш телеграм-канале, в нашей группе мы продолжаем розыгрыш крутого подарка. В закрепленных сообщениях ты можешь зайти, увидеть, что там действительно закреплено сообщение. Там я стою вместе с колоночкой, с Алисой, и мы ее разыгрываем. Тебе просто нужно нажать на кнопку «Участвую», и все. Жди от нашего рандомайзера звоночка. Уже в скором времени мы выберем счастливчика, которому достанется этот подарок. И пока ты проходишь эту игру, пока ты выигрываешь крутой подарок, у нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Будем с тобой в ближайшие полчаса слушать Imagine Dragons с треком «Bones». Также послушаем Дэвида Гетту, One Republic, I Don't Wanna Wait. Ну каков, а? Ну и раньше всех в нашем эфире Альберт Брайт и его дикий трек, но по-настоящему суперски красивый, Wild называется. Покоритель мировых тиктоков и, в принципе, чартов. И таких ребят будет у нас предостаточно в ближайшие полчаса, так что выводи звук на максимум и заодно лови выпуск новостей на Радиус FM. 13-й час на подходе в Беларуси. Привет-привет. Ну а вот о самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько целевиков зачислили вузы Беларуси и какое время лучшее для дневного сна.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать четкую программу по разведению красной породы коров. Такое поручение глава государства дал во время посещения сельхозпредприятия Устье в Оршанском районе. По словам президента, необходимо определить конкретные показатели, которых предстоит достичь в ближайшие годы, чтобы к 2030 году в стране появилась собственная белорусская порода этого направления. В Витебске продолжают устранять последствия сильного урагана. На помощь городским службам направлены дополнительные бригады из Лёздинского, Бешенковичского и Витебского районов. По данным горосполкома, стихия повалила более 120 деревьев и повредила 6 автомобилей. Власти рассчитывают завершить работы на центральных улицах в ближайшее время, а полностью ликвидировать последствия непогоды до конца дня. Белорусские вузы зачислили около 5600 студентов по целевому набору. Об этом сообщили в Министерстве образования. План выполнен примерно на 90%, а около 700 незаполненных целевых мест передадут на общий конкурс. Наибольшим спросом у целевиков пользовались медицинские, инженерно-технические, педагогические и аграрные специальности. Польша хотят ввести пожизненное заключение для военнослужащих за отказ выполнить приказ в боевой обстановке. Как сообщает газета «Речь Посполита», власти считают, что действующее военное законодательство рассчитано на мирное время и не учитывает реалии современных вооруженных конфликтов. Законопроект пока находится на стадии обсуждения. Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли назвала лучшее время для дневного сна. По словам специалиста, оптимально отдыхать после обеда, с часа до трех дня, когда в организме естественным образом снижается уровень энергии. При этом сон не должен длиться больше 30 минут. Как отмечает Смайли, даже короткий дневной отдых помогает восстановить силы, повышает концентрацию, повышает работоспособность и настроение. В то же время эксперт подчеркивает, дневной сон не заменяет полноценный ночной отдых. И в завершение. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт? Заходи в телеграм-канал Радиус FM, найди закрепленный пост розыгрыша и просто нажми кнопку «Участвую». Итоги подведем уже в эту пятницу в 14.00. Не упусти свой шанс выиграть классный гаджет. Переходи в наш телеграм прямо сейчас. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27. В Минске ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гродно ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 28-30. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 29-31 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 13:32. У меня такой вопрос. Если мы dancing with a stranger, то есть танцуем с незнакомцами, два варианта. Первый, либо ты сегодня первый день на рабочем месте, либо прямо сейчас ты там отсутствуешь, потому что находишься в каком-то непонятном пространстве и с непонятными людьми. Но все же этот трек вызывает чувство какой-то гордости от Сэма Смита и Нормани, потому что этот трек действительно заслуживает громких аплодисментов по своей аранжировке. И Сэм Смит здесь вовсю страдает по бывшей любви и признается, что идет в клуб и пускается в пляс с первыми встречными, просто чтобы заглушить тоску и не оставаться в одиночестве. Ох уж эти звездные драмы. Но у нас с тобой все будет намного круче, и в нашей обычной жизни эта песня транслируется совсем по-другому, без всякого пафоса. Танцы с незнакомцами у нас начинаются в двух случаях. Либо когда вы вкатываетесь и втискиваетесь в переполненный автобус час пик, пытаетесь удерживать равновесие на резком повороте, невольно исполняя страстное танго с мужчиной, который держит мешок картошки, либо когда вы заходите в офисный лифт, двери начинают закрываться, и тут же залетает ваш генеральный директор, которого вы видите второй раз в жизни. И, кстати, если вы думаете, что танцевать со случайными людьми — это странно, то вот свежая новость из мира необычной психотерапии. В Швеции одна из крупных IT-компаний ввела для своих сотрудников обязательные 5 минутки спонтанного танца. Но фишка в том, что ровно в 2 часа дня на компьютере мониторы блокируются, и в офисе начинает орать динамичный трек, а сотрудники обязаны просто встать и начать вот танцевать с коллегой из абсолютно другого отдела, с которым они даже не знакомы. И руководство заявляет, что такие танцы они снижают уровень стресса на 40% и напрочь стирают все конфликты. Поэтому лайфхак тебе на этот вторник, как сегодня провести время свое круто, просто сделай динамики радиус FM погромче и танцуй даже с незнакомыми людьми, и все у тебя будет круто. Через пару минут мы с тобой послушаем Rudimental и Khaled с треком All I Know, ну а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Give Time и определим счастливчика, которому сегодня достанется абонемент на месяц занятий в Адреналин. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Готовимся, товарищи, потому что нас ожидает завтра, ну, почти что жаришка, но будет круто. Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность.

0: Бывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Реклама.
5: Шоу с толком.
6: Сегодня в шоу с толком.
7: Сегодня поговорим о популярной детской игре «Городки», а точнее о городошном спорте. На секундочку, профессиональной дисциплине с жестким регламентом. Как этот традиционный спорт чувствует себя в Беларуси, расскажут представители Федерации городошного спорта.
6: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:41, прямо сейчас мы раздадим крутой подарок. Абонемент на месяц занятий безлимитные в сети фитнес-клубов Адреналина, чтобы прокачать себя этим летом, сделать рельефное красивое тело. Все, что тебе сейчас нужно сделать, зайти просто в нашу группу в Телеграм. Она называется Радиус FM. Ребят, напомню, именно в группу, не по аккаунту, по номеру телефона, а именно в нашу официальную группу. Она называется Радиус FM. И в этой группе находим значок чата внизу нашего сообщества. Он будет либо справа, либо слева находиться. И по этому значку мы просто пишем сообщение. Потому что прямо сейчас у нас спрашивают, может быть, под какими-то постами в комментариях? Нет, никакие посты находить не нужно. Просто значок сообщения в самой группе. Значок чата. И прямо сейчас я задам вопрос, связанный непосредственно с тренажерными залами, с занятием спортом. И нужно будет себе выбрать один правильный вариант ответа из трех. Для этого раунда мы решили заглянуть в самую глубь истории во времена Древней Греции, откуда, собственно, и пошла вся спортивная культура. И все мы знаем слово «гимназия» или «гимнастический зал». А задумывались ли вы, как именно проходили тренировки у самых первых спортсменов в те времена? Слушай внимательно вопрос, в каком виде древнегреческие атлеты проводили свои тренировки в гимнасиях, они так назывались. Вариант 1 – в тяжелых боевых доспехах, чтобы максимально прокачать выносливость. Вариант 2 – абсолютно без одежды. Собственно, само слово «гимнос» в переводе с древнегреческого означает «обнаженный». Либо вариант 3 – исключительно под покровом ночи. Один из этих вариантов – это чистая правда, поэтому прямо сейчас присылай свою правильную версию в сообщениях по значку чата в нашей группе в Телеграм, и через два топовых трека я подвожу итоги, называю имя победителя. А пока играем.
0: Gift Time на радио.

0: Гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: Время пролетело незаметно, 13:48, и прямо сейчас мы подводим итоги нашей игры Gift Time, определяем счастливчика, которому сегодня достается абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Давай подводить итоги и отвечать на вопрос, который мы задавали пару минут назад. Он звучал следующим образом. Все-таки, какой же вид спорта и каким образом спортсмены в Древней Греции занимались всякими там нагрузками и так далее? И греки занимались спортом абсолютно действительно голыми, ведь само слово «гимнос» как раз-таки означает «обнаженный». Это действительно тренировки без лишних деталей и без стеснения. И сегодня у нас есть победитель, который первым и правильно прислал свой вариант ответа. Это Руслан Киндрук. Поздравляем бурными аплодисментами Руслана. И, конечно же, вручаем наш абонемент на месяц занятий в «Адреналине». Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действует выгодное условие. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». И почувствуй любовь в качестве музыки от Радиус FM до конца этого часа. Послушаем с тобой Камрада с треком «Be Mine», романтическую историю. Ну а я, Кирилл Громов, подвожу на этом наши итоги. Спасибо за 4 классные часа. Услышимся с тобой завтра, ну а в следующий час ты будешь врываться в компании Леши Якимовича. Всем пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
7: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM». Волна топовой мастерства.

0: The Way I Lie.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
2: 10 топовых треков нон-стоп.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 14 июля. Ну и давай на чистоту, да? Вот вторник — это такое максимально странное время. Вот шок понедельника уже прошел. И ты вроде как смирился со своей участью и даже начал работать. Но до выходных все равно еще идти и идти, увы. Это вот знаешь, тот момент, когда ты уже так прилично устал, хотя неделя толком и не началась. Но я предлагаю не перенапрягаться и провести этот день в режиме такого максимального сохранения энергии. И в общем, чтобы тебе было проще дотянуть до вечера, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Набу с треком Slow Down.
4: Slow Down.
3: Также в твои динамики залетит Дэвид Гетта и Биби Рекса с треком I'm Good. Ну и самым первым в твои динамики ворвется Кав Спорт и Шау с треком Only You. Ну что ж, переводи дыхание, закрывай все, абсолютно все рабочие вкладки в браузере, все рабочие чаты на ближайшие 30 минут и просто расслабляйся, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14.02, привет! О самых актуальных событиях узнаем прямо сейчас.
5: Привет, Леша. Я расскажу, как идет реконструкция трассы М10 и будут ли российские автопроизводители сотрудничать с бывшим дизайнером BMW.
1: В радиусе новостей.
5: Топчитесь на месте. Так президент Беларуси Александр Лукашенко оценил темпы снижения падежа крупного рогатого скота во время рабочей поездки в Оршанский район. По словам главы государства, положительная динамика есть, однако снижение менее чем на 1% за полугодие нельзя считать достаточным. Президент потребовал активизировать работу в животноводстве. Реконструкция трассы М10 идет по графику, об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов во время посещения объекта в Рищевском районе. По его словам, первый реконструированный участок длиной более 16 километров откроют в сентябре. Основные работы на магистрали, соединяющей Гомельскую и Брестскую области, планируется завершить в 2029 году. В фестивальном Витебске открылась выставка народного художника России Никаса Сафронова. Экспозиция «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова» разместилась в концертном зале Витебска и будет работать в дни Славянского базара. На ней представлены пейзажи, философские полотна, работы на космическую тему и картины, посвященные Великой Отечественной войне. Посетить выставку можно бесплатно. Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих по Украине». Об этом заявил президент страны Румен Радев. По его словам, София не намерена присоединяться к инициативам, предусматривающим дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева. Болгарский лидер считает, что урегулировать конфликт можно только дипломатическим путем. Российские автопроизводители пока не планируют сотрудничать с бывшим дизайнером BMW Пьером Леклерком. Накануне он получил российское гражданство. Как сообщает телеграм-канал Мэш, в «АвтоВАЗе», «Москвиче», «ГАЗе» и «КамАЗе» заявили, что не приглашали специалиста на работу и пока не рассматривают возможность сотрудничества. Леклерк известен тем, что участвовал в создании дизайна моделей BMW X5 и X6. И в завершение. Уже в этот четверг, 16 июля, мы подведем итоги музыкального теста. Это твой последний шанс стать участником розыгрыша умной колонки Яндекс.Станция Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by и оценивай треки. Если начал, но бросил на середине, обязательно заверши тест полностью, иначе система тебя не учтет. На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 72 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 22 копейки. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27. В Минске ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 27-29. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 28-30 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 29, плюс 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Да, Doja Cat точно знает, как раздать стильного вайба. И суть трека на самом деле простейшая. Если тебе кто-то нравится, просто скажи об этом прямо. Не надо ходить окольными путями. Но мы же все люди, да, и мы легких путей никогда не ищем. И ладно бы усложняли отношения с реальными партнерами. Так теперь мы добрались и до виртуальных. И к чему я это вообще говорю? Тут канадские ученые опросили почти 2000 человек и выяснили, что половина из них считает флирт с искусственным интеллектом полноценной измены. Прикинь, да? То есть ты просто написал нейросети: спасибо, ты очень милая, ты мне очень помогла. А твоя половинка уже пакует чемоданы и подает на развод. Серьезно, 3/4 опрошенных от такой переписки пришли бы просто в ярость. Конечно, если твой единственный собеседник, который отвечает без сарказма и всегда тебя поддерживает, это чат-бот, то, честно, я тебя просто чисто по-человечески обнял бы и поддержал. Но давай смотреть правде в глаза, да? Живой человек, даже когда ворчит, всяко лучше бездушного алгоритма. Тем более погода в Минске буквально заставляет отложить все гаджеты, выйти на улицу и пофлиртовать с кем-то настоящим. Ну и давай посмотрим, что нас ждет по погоде уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается перемена.

0: 15,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ Банка. Вклад Такса. Находка для финансов.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Два водителя-дальнобойщика так увлеклись, рассказывая друг другу скороговорки, что Сашка, что сушка от Саши отлетела метров на 70. Штука черненькая.
2: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Слушай, вот знаешь, о чем я подумал, пока слушал этот трек? Ну, там ребята красиво поют про то, что, мол, хочу сбежать подальше, хочу встречать рассвет, хочу быть свободным. Ну, романтика чистой воды. Но вот в реальности же твой предел, чаще всего, это сбежать подальше. Это имеется в виду, что уйти на обед на минуток 10 пораньше, при этом сделав такое лицо, как будто у тебя какое-то экстренное совещание. Но если в целом откинуть в сторону всю эту тему про работу, ну, в общем, неприятную тему, и перейти, наоборот, к приятному, у меня есть очень даже хорошая новость. В общем, ученые доказали, что само планирование отпуска и мечты о побеге из офиса заряжают мозг гормонами счастья сильнее, чем сама поездка. То есть, когда ты просто ищешь билеты в один конец, заранее знаешь, что никуда не полетишь, твоя нервная система уже вовсю празднует. Так что, если ты сейчас залипаешь на красивые картинки пляжа вместо работы, выдохни. Ты не бездельничаешь, ты, так сказать, лечишь свой устав мозг по рецепту европейских светил. Ты красавчик, все делаешь правильно, ну а дела уже и подождут минут так 5, а может и 10. Ну а мы на Радиус FM продолжаем, слушаем самые топовые треки и слушаем авторскую программу «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система». Тема «Виза» 18+. При поддержке «Радиус FM».
7: «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка. «Радиус FM». Горячие новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Техники будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В Беларуси ввели обязательный покос травы. Но что делать, если косить нет ни времени, ни желания? Как упростить себе жизнь и не выплачивать штраф? У меня есть для тебя решение. Это косилка-робот.
0: Технадзор.
2: Вот, например, компания Dreamy выпустила роботизированную газонокосилку А1 Pro 2000 с лидарной навигацией. То есть она позволяет технике идеально ориентироваться, строить самой маршрут и обходить даже самые мелкие препятствия. Главное отличие этой модели от других – система OmniSense с 3D-лидаром. Устройство самостоятельно строит карту участка и ориентируется по ней. То есть ты сам можешь задать зоны кошения и ограничения прямо в приложении. Косилка рассчитана на участке до 2000 метров квадратных. Высота среза регулируется в диапазоне от 3 до 7 сантиметров. То есть слишком длинную траву он покосить, к сожалению, не сможет. Также в новой версии есть система распознавания препятствий. Робот объезжает деревья, мебель, игрушки и даже домашних животных. Среди дополнительных функций обещают автоматическое возвращение на базу, работа по расписанию и даже датчик дождя. Стоимость такой роботизированной косилки немаленькая – 6799 белорусских рублей. Я считаю, что цена не сильно оправдывает средства, но если у тебя есть достаточно денег и много лени, то покупка оправдана.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, с тобой Леша Якимович. У нас вторник, 14 июля. Ну что ж, первый рабочий день недели мы кое-как пережили. А сегодня что? А сегодня у нас наступил вторник. И это день ленивого затишья. Мотивации совершать какие-то великие трудовые подвиги все еще ноль. Зато появилось четкое понимание, что спешить вообще некуда. Работа все равно от нас никуда не убежит. Хотя очень хотелось бы. И я предлагаю сегодня двигаться на таком полном расслабоне. Не грузить себя какими-то сложными задачами, а просто плыть по течению. И чтобы время шло быстрее, а главное приятнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только самые топовые треки и ты. Ну что ж, и давай знакомиться с ребятами. Эбен с треком «Hollow». Название трека переводится как «пустой». На самом деле это максимально честное описание нашей головы во вторник после обеда. Идем дальше. Kenya Grey с треком «Strangers» — «Незнакомцы». Ну, на самом деле, чертовски жизненная тема для любого офиса. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Инны и Рехэб с треком «I'll be waiting» — «Я буду ждать». Ну, это прям про наше состояние на работе в данный момент, потому что мы все время чего-то преданно ждем, что к нам зайдет начальник и скажет: «Все, родной, иди, у тебя сегодня отпуск». Ну, в целом, надеюсь, суть понятна, да, что ближайшие 30 минут мы с тобой просто расслабляемся, не думаем о работе, ну, одним словом, просто кайфуем. Но перед этим давай быстренько узнаем, что там вообще в мире происходит. В Минске 15 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу нам прямо сейчас расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какой рекорд установлен на славянском базаре в Витебске и сколько потратил на сувениры в США, ставшие мемом, норвежский футболист Эрлинг Холланд.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь, Россия и Китай обсудили инициативу по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Встреча прошла в Пекине с участием представителей внешнеполитических ведомств трех стран. Как сообщили в МИД Беларуси, документ призван укрепить сотрудничество в сфере безопасности, экономики, гуманитарных связей и межцивилизационного диалога. С начала года в белорусских лесах и других природных зонах заблудились 68 человек, в том числе 9 детей. Об этом сообщили в МЧС. Большинство таких случаев происходит в сезон сбора грибов и ягод. В ведомстве напомнили, если человек потерялся, обращаться за помощью нужно как можно быстрее. По словам спасателей, именно время играет решающую роль при поисках. Первый рекорд славянского базара установлен в Витебске. На фестивале презентовали 400-метровую ковровую дорожку, изготовленную предприятием «Витебские ковры». Она украсила аллею ярмарки «Славянский калейдоскоп» и стала самым длинным ковровым полотном, созданным на предприятии. США почти на 90% сократят площадь двух национальных памятников в штате Юта. Соответствующие указы подписал президент Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что это позволит использовать часть федеральных земель для реализации проектов в сфере энергетики и национальной безопасности. В свою очередь, экологи и представители коренных народов раскритиковали решение и намерены добиваться его отмены через суд. Норвежский футболист Эрлинг Холланд потратил в США более 30 тысяч белорусских рублей на сувениры. Как сообщает TMZ, во время чемпионата мира спортсмен вместе с партнерами по сборной купил ковбойские шляпы, сапоги и другую атрибутику Дикого Запада. Особый интерес у Холланда вызвали сувенирные чучело енота с бутылкой алкоголя и двух белок. По данным издания, за все покупки футболист заплатил сам. И в завершение, уже в эту пятницу в 14:00 мы разыграем умную колонку Яндекс.Станция Лайт. Хочешь стать участником? Все максимально просто. Заходи в телеграм-канал Радиус FM, открывай закрепленный пост и жми кнопку «Участвую». Всего один клик, и ты в игре за крутой приз. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27. В Минске ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 27-29. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем плюс 28-30. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 29-31 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Deep Radius FM и песня, сама песня про то, как тяжело балансировать на грани, когда тебя затягивает на глубину. Особенно, когда на улице жара, а ты пытаешься делать вид, что у тебя все под контролем. Хотя вот по спине... И, честно говоря, на спине уже можно открывать целый филиал аквапарка. Но если ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, просто выдохни, расслабься, ты в любом случае красавчик и совсем справляешься отлично. И вот посмотри на мужичков из Дании. В общем, там в самый разгар пекла прошел летний конгресс Санта-Клауса. В десятки дедов в шерстяных красных шубах тусовались на пляже, сверяли списки послушных детей и обнимались с коллегой из Токио. Норвежский Санта там правильно подметил. Весь секрет в том, чтобы поделиться с людьми радостью и щедростью. Так что, если у тебя сегодня завал, помни, где-то сейчас взрослый мужик в шубе и с бородой потеет ради твоего праздника. А значит, твои проблемы — это на самом деле... Ну, какая-никакая, но все же мелочь, ты в любом случае со всем разберешься. Ну, и тем более погода тоже шепчет, а вот что нам погода шепчет на завтра, прямо сейчас с тобой и узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью у нас плюс 14, плюс 16, а днем плюс 24, плюс 26. В Могилеве ночью 15-17 градусов тепла, а днем 25-27 выше нуля. В Минске ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем плюс 26, плюс 28. И в Гродно ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 27, плюс 29. В Гомеле ночью 16-18 тепла, днем 28-30 градусов. Градусов тепла. И в Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, а днем плюс 29, плюс 31.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Зейн тут страдает и готов буквально умереть ради любви. Красиво, конечно, но, как по мне, слишком драматично. Ученые вот подошли к вопросу практичнее и выяснили, что любовь — это, ну, буквально лучшее обезболивающее. Оказывается, обычный взгляд на фото любимого человека снижает физическую боль аж на 40%. Прикинь? Так что, если ты со всего размаху ударился мизинцем о тумбочку, не кричи на всю квартиру, просто посмотри на экран телефона. Там, ну, если у тебя стоит девушка, парень, муж, жена, ну или кот, он тоже работает, то в целом должно помочь. Но вот что делать, если ты один, телефон разряжен, а кот смотрит на тебя как на ненормального и помогать точно не собирается? Тебе нужен тот, кто реально всегда поддержит, и у меня есть решение. Прямо сейчас в нашем телеграм-канале мы разыгрываем умную колонку Алису по поводу нашего прошедшего дня рождения. Она с тобой и за жизнь поболтает, и правильную музыку включит, когда тебе грустно. И все максимально просто. Заходишь прямо сейчас в телеграм, вбиваешь в поиске Радиус FM, подписываешься на канал и в закрепленном посте жмешь кнопку «Участвовать». И все. В эту пятницу рандомайзер выберет победителя, и я уверен, повезет именно тебе, ты этого заслужил. Так что давай скорее беги в телеграм. Ну и не переключайся, слушай самую топовую музыку, ну а встретимся с тобой уже в следующем часу.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.
2: Ты

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, у нас вторник, у нас 14 июля и с тобой Леша Якимович. Рабочая неделя уже набирает обороты, задачи, к сожалению, сыплются со всех сторон, а мозг отчаянно пытается удержать все равно все под контролем. И символично, что именно сегодня в календаре значится безумный, но очень жизненный праздник — Всемирный день хаоса. Вместо того, чтобы паниковать и пытаться разгрести лавину дел за один присест, предлагаю сделать глубокий вдох и навести порядок хотя бы в своих наушниках и динамиках. И на Радиус FM мы точно знаем, как укротить любой хаос. И я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Загибаем пальцы. Без рекламы, без разговоров, без пауз. Только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган, ган, ган». Want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're done, done, done. Идем дальше. Offenbach с треком Overdrive. Ну и самым первым у нас прозвучит Benson Boone с треком Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. Ну что ж, я желаю, чтобы этот вторник крутился вокруг тебя, а не ты вокруг него. Что ж, у нас музыка уже играет, так что просто лови этот ритм и ни о чем не переживай. Ну и быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.02, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие специальности в БНТУ самые популярные у абитуриентов и почему биохакеры все чаще включают в рацион фасоль.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан расширяют сотрудничество в Витебской области. Во время рабочей поездки в Варшанский район президент Александр Лукашенко заявил, что стороны будут совместно развивать сельское хозяйство, переработку, деревообработку и строительство. Кроме того, в регион планируют привлечь около 5000 работников из Узбекистана. По словам главы государства, для них создадут необходимые условия для жизни и работы. В БНТУ растет интерес к инженерным специальностям. Наиболее востребованными у абитуриентов стали строительство зданий и сооружений, архитектура, робототехнические системы, электроэнергетика и электротехника. За первые два дня приемной кампании документы в университет подали около 1700 человек, среди которых почти 60 стубальников и более 200 медалистов. Театральную программу «Славянского базара» откроет спектакль «Война и мир» Московского театра «Модерн». Постановку режиссера Юрия Грымова покажут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. Главным героем спектакля стал Пьер Безухов, а музыкальное сопровождение вживую исполнит Государственный академический русский хор имени Свешникова. По словам режиссера, это одна из самых масштабных постановок театра. Реальное число заболевших Эболой в Демократической Республике Конго может быть в несколько раз выше официальной статистики. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. По оценке экспертов, большинство новых случаев выявляется у людей, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, что говорит о скрытом распространении инфекции. Сейчас официально в стране зарегистрировано около 2000 заболевших и более 700 умерших. Эндокринолог Екатерина Янг рассказала о пользе фасоли для здоровья. По словам врача, этот продукт богат белком, клетчаткой, магнием и калием, благодаря чему надолго сохраняет чувство сытости и помогает избежать резких скачков сахара в крови. Кроме того, содержащийся в фасоли резистентный крахмал способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Вместе с тем, людям с подагрой в период обострения врач рекомендует исключить фасоль из рациона. И в завершение – последний шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Итоги музыкального теста уже в четверг, 16 июля. Заходи на сайт radiosfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное правило – тест нужно пройти до самого конца. Жми финальную кнопку и получи шанс забрать крутой гаджет. На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 72 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 22 копейки. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27. В Минске ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 27-29. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем плюс 28-30. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 29-31 градус тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Чарли Пут тут 3 минуты страдал, что девчонке от него нужно только внимание. Чарли, радуйся, внимание — это хотя бы бесплатно. И вот куда хуже, когда твое внимание в 2 часа ночи нагло крадет твой собственный мозг. Вот замечал такое, да? Засыпаешь, как младенец, а среди ночи внезапно...

0: сейчас работает как, ну, какой-то гиперактивный охранник. Обними подушку покрепче, выдохни и засыпай обратно. Но чтобы твой внутренний сторож не ждал подвоха от погоды, лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде. Реклама.

и цене всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года. Диарея.

0: Медикамент. Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиция. И вкуса, и качества.
2: Дискаунтер «Игрушек» завжди тут, цены цуд. Макароны шебекинские 2,39 за 450 граммов. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушеку». Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липень.
3: Реклама.
4: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный

0: на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наша.

0: Кэллум Скотт и Леони с треком «Stay». Ну, красивая драма, безусловно. Но вот если честно, то в реальной жизни мы умоляем кого-то остаться только в двух случаях. Либо когда это курьерство и еду, которая уже разворачивается у подъезда, потому что ты слишком долго, выходил. Либо когда это последние остатки здравого смысла перед спонтанной покупкой в интернете в 3 часа ночи. Во всех остальных случаях, ситуациях, уходи, как говорится. Но если ты сейчас на работе или учебе и мечтаешь просто уйти домой, держись, осталось совсем чуть-чуть. Ну а чтобы было приятнее доживать этот конец рабочего дня, Love You уже в следующем часу, автодрайв с Кириллом Громовым. Он точно накидает отличного настроения для твоей дороги домой. Ну и пока есть минутка, сделай полезное дело. Заходи на сайт radiosfm.by. У нас там сейчас проходит музыкальное тестирование. Правила простые. Заходишь, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились. И обязательно, это важно, проходишь тест до конца. И все, ты автоматически становишься участником розыгрыша, а на кону у нас новенькая умная колонка Алиса. Поэтому скорее беги на сайт. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Сходи куда-нибудь прогуляйся. Смотри чемпионат мира по футболу сегодня. Ну и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
6: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ.
7: На Радиус ФМ.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
7: Автодрайв.
1: На Радиус ФМ. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: много.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». В эти самые практически уже вечерние мгновения тебя приветствую я, Ольга Венская. Вместе наполним этот вечер исключительно драйвовыми эмоциями. Ну, если ты прямо сейчас уже сел за руль, обрати внимание, как ты его держишь. Ты не обратишь внимания, обратят специалисты ГАИ. ГАИ за это даже могут лишить тебя прав. Все это в рубрике «Тачки Тайм 17.12». А пока нам горит зеленый свет на то, чтобы покинуть рабочее место и войти вместе в классный летний жаркий час. 17.00 в Беларуси. Горячих девушек этим вечером в эфире радиосов и много. Наталья Ленская здесь. Пожалуйста, давайте ее поприветствуем. Узнаем самые интересные новости. Наташ, привет. О чем расскажешь?
3: Привет. В этом выпуске я расскажу, что происходит в фестивальном Витебске и почему в Германии закрываются пивоварни.
1: В радиусе новостей.
3: Беларусь и Узбекистан расширяют региональное сотрудничество. Александр Лукашенко во время поездки в Оршанский район ознакомился с планами взаимодействия Витебской и Андижанской областей. Стороны намерены развивать совместные проекты и привлекать граждан Узбекистана, сказал президент.
4: Главное, чтобы было желание. Нам нужны трудяги. Я видел, как ваши работы у нас в Ляске, в управлении делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают как узбеки.
3: Журналисты называют происходящее в Украине войной роботов. В зоне боевых действий наземные роботы доставляют припасы, вывозят раненых и даже штурмуют позиции. По данным The New York Times, в разработке таких технологий Украина обогнала передовые армии мира. Эксперты связывают это с тем, что в стране решили сделать ставку на дешевые беспилотники, а не на традиционное вооружение. На юго-западе Германии закрывается пивоварня «Эйхбаум» с 350-летней историей. Около 240 сотрудников теряют работу. Предприятие пытались спасти, продали бренд и сократили штат, но не помогло. По данным Союза германских пивоваров, за последние 6 лет в стране закрылись уже 137 пивоварен. Немцы стали меньше пить пиво, да и экспорт тоже упал. Витебск уже живет в ритме славянского базара. Одной из площадок фестиваля стал концертный зал, где проходит 8-й по счету проект Dream Dance Fest. Несколько сотен юных танцоров соревнуются за гран-при. Жюри оценивает мастерство, постановки и энергетику. В том же зале сегодня открылась выставка народного художника России Никоса Сафронова. Оба события – часть предфестивальной программы славянского базара, которая официально стартует 16 июля. И еще одна новость. Последний шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Итоги музыкального теста уже в четверг, 16 июля. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное правило – тест нужно пройти до самого конца. Жми финальную кнопку и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: Тачки тайм. Хочу начать с вопроса. А как ты держишь руль? ГАИ Минска предлагает тебе обратить на этот нюанс пристальное внимание. Водителю мотоцикла, например, правила дорожного движения запрещают ездить, не держась за руль обеими руками. Такие инциденты уже имели место быть, поэтому на всякий случай ГАИ предупреждает, напоминает. За это нарушение грозит штраф размером от 5 до 10 базовых величин, а это примерно 450 рублей, а также лишение прав сроком до 6 месяцев. Кроме того, согласно ПДД, водителю нельзя ездить на мотоцикле на одном колесе или не держа ноги на педалях, подножках. Не держаться за руль двумя руками можно в случаях подачи сигнала рукой. Если нарушать указанное требование, можно просто потерять управление транспортом. В результате может возникнуть опасность не только для тебя, как для вот такого горе-водителя, но и для других участников дорожного движения. Я не ГАИ, но тоже хочу тебя предупредить, что прослушивание топовой музыки Радиус FM на полную мощь приводит всплеску гормонов-медиаторов, дофамина, эндорфинов, и всю усталость рукой снимают. Не веришь? Проверь на себе прямо сейчас. Топовая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Что, где, куда?
1: Обожаю рассказывать о топовых мероприятиях, на которые в том числе можно попасть абсолютно бесплатно. Вход свободный. В одно из пространств торгового центра недалеко от ЖД вокзала в Минске. Здесь 18 июля пройдет концерт живой музыки при свете «Тысячи свечей». Так и хочется спросить, а кто эти тысячи свечей будет зажигать? Но это, конечно же, сделают организаторы. Куда важно зажечь твое настроение. Для гостей выступит струнный квинтет и пианист. Гость услышит известные композиции в инструментальных аранжировках. Но атмосферу вечера дополнит приглушенный свет и тысяча свечей, которые превратят пространство фудмола в концертную площадку. Я уверена, с такой-то энергетикой можно смело загадывать желания, они все исполнятся. Кроме того, такое мероприятие и посвящено счастливым совпадениям, исполнению желаний и маленьким знаком Вселенной. Но прямо сейчас я тоже продолжу зажигать твои желания топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфор путешествия.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Чем выше температура за окошком, тем больше градус желания покинуть рабочее место, открыть все форточки в автомобиле и лететь навстречу приключениям по топовой музыку Радиус ФМ. Тем более, пожалуйста, какие классные у нас с тобой попутчики в ближайшее время. И мами, don't be so shy. А также красавчик Дамиана Давид и Next Summer. И не пропусти знаменитую красотку Дойчи и ее Anxiety. Еще самый горячий прогноз погоды на завтра.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Погода 15 июля в среду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет тепло, но без осадков не обойдется. Днем местами по западу республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Этой ночью ожидаем плюс 12-18, завтра днем. В Бресте будет по-настоящему знойно, да, плюс 28. Далее Гродно, плюс 26, переменная облачность. В Витебске плюс 25, переменная облачность и без осадков. Могилев встречает ясную без осадков погоду и температура 26 со знаком плюс. В Гомеле ожидаем до плюс 27, при этом ясная погода. В Минске ожидаем тоже солнечную погоду, и воздух прогреется до 26 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Кузбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник. Нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Шарешня 11,99 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону +375 44 788 80 26 с 6 по 19 липня.
5: Реклама.
6: Топ-чарт.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
5: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
5: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус FM.
5: Будь на волне топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» сегодня в кибертреке дарит тебе настоящее спасение от мытья посуды. Готовка на пикнике благодаря нашей гриле-решетке – это то, что нужно для тебя и, возможно, твоей большой семьи, либо большой компании друзей. И вообще, мне кажется, когда у тебя есть фирменная решетка-гриль, всевозможные колбаски, всевозможные стейки – все приложится, и еще обязательно найдется большая компания, которая будет готова поддержать тебя. Даже погода благоволит тому, чтобы мы рабочий вечер встречали именно на пикниках, на свежем воздухе. Для того, чтобы заполучить такой фирменный подарок, заходи прямо сейчас в телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай наш кибертрек от моего нейропомощника и Игоря, и жди мой звоночек совсем скоро. Поиграем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Плюс Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Вот уже практически на исходе часа, я приветствую молодого человека по имени Никитос. Никит, привет! Алло!
2: Всем привет! Привет!
1: Слушай, ну ты меня прям попросил называть тебя Никитосом. Это потому, что ты подружиться со мной хочешь?
2: Конечно, хочу.
1: А я знаю для чего, потому что очень хочешь заполучить подарок от Радиус ФМ и пытаешься мне понравиться. Но, Никитос, я тебя не осуждаю. Я бы ради такого подарка тоже бы с кем-нибудь подружилась. Решетка гриль у нас абсолютно объединяющая. Давно был на пикнике?
2: Очень давно, даже не помню когда.
1: Вот, после того, как ты получишь этот подарок от Радиус ФМ, будет повод собрать близких, собрать друзей. Ну, а пока соберись с мыслями, поздоровайся с моим соведущим, нейропомощником. Зовут его и Игорь.
2: Игорь, привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно, поиграем.
3: Загружаю трек.

0: Никитос, выдавай.
1: Сергей Лазарев.
0: Тебе так показалось или ты сейчас размышляешь и какую-то еще фамилию назовешь?
1: Не, очень похоже.
0: О, ну не буду тебя мучать.
2: И это правильный ответ.
0: Да, тут или там. Да здесь он, здесь Сергей Лазарев. И здесь Никитос, которым я тоже сейчас аплодирую. Потому что решетка гриль достается от радиуса именно тебе. Значит, это знак того, что впереди только погожие летние денечки и только классные совместные пикники с друзьями под топовую музыку радиуса ФМ. Ты рад?
1: Конечно, рад.
0: А я рад, что ты у нас такой топовый слушатель. Ну что, погнали дальше наслаждаться топовой музыкой радиуса ФМ.
2: Автодрайв на радиус ФМ. Реклама.
3: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: акционной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Мама! Мамочка!
3: Что, сынок?
2: У меня под одеялом чудовище.
3: Какую из ночного клуба привел, такая и лежит.
4: Настоящая мама. Хорошо.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радио ФМ Ёльгинская». Чувствую себя волшебницей, потому что в это самое мгновение буду отвлекать всячески тебя от работы. Предлагаю тебе прямо сейчас перейти со мной не просто в новый час, а переступить некий магический рубеж, когда вечер перестает быть просто вечером, а превращается в легальный повод для шалости, для каких-то интересных фривольностей, игривостей. Давай так, одну из таких фривольностей назовем просто абракадабра. У нас она уже заряжена в телеграм-канале «Радио ФМ». Заходи и выполняй задание, отгадывай абракадабру и становись ее участником в эфире. Ну а прямо сейчас вот просто взмахиваю своей волшебной палочкой, освобождаю тебя от работы и приглашаю в новый час. 18:00 в Беларуси. Насчет того, чтобы поговорить, спросим у Натальи Ленской. У нее всегда есть поводы для обсуждения. Наташа новости принесла. Наташа, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Даля. Расскажу, как изменились цены в белорусских санаториях и почему Белавия корректирует расписание.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко в Оршанском районе ознакомился со стратегией АПК Витебской области. 4 крупные компании инвестируют почти 1 миллиард рублей. Регион рассчитывает собрать 1,2 миллиона тонн зерна. Для этого закупили технику и привлекут на уборку дополнительных механизаторов. Президент подчеркнул, все комбайны должны быть готовы, а потери зерна недопустимы. В Беларуси помогут многодетным семьям подготовить детей к школе, так как в Минской области начался прием заявлений на единовременную помощь. Размер выплаты – 30% бюджета прожиточного минимума. Помощь получат семьи с 3 и более детьми. Для этого нужно обратиться в Центр соцобслуживания по месту жительства. В белорусских санаториях отменили экспортные и внутренние тарифы. Теперь цены одинаковы для граждан Беларуси и России. Спрос растет. На лето большинство здравниц заняты почти полностью. Около 60% постояльцев – россияне. Бронировать советуют за 3 месяца. К слову, белорусские санатории дешевле кавказских минеральных вод на 30%. При этом предлагают полный цикл лечения – от диагностики до реабилитации. Белавия скорректировала расписание из-за ограничений на транзитные полеты в московском авиаузле. Изменения коснутся не только прямых рейсов в Москву, но и маршрутов через этот район. Пассажиров просят проверять актуальное время вылета накануне. Оно может быть и раньше, чем было указано изначально в билете. А между тем в небе над Великобританией пилот испытательного полета вывел траектории фразу «Мне скучно». 20-летний инструктор проверял самолет после техобслуживания и 2 часа маневрировал над Ливерпулем и Уэльсом. Маршрут зафиксировал Flight Radar 24. Скриншот разошелся в соцсетях. В авиакомпании заявили, что пилот не нарушил правил, полет прошел успешно. Однако пилоты все же сделали устное замечание. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 72 копейки, 10 китайских юаней 4,22. И последнее уже в этот четверг, 16 июля, мы подведем итоги музыкального теста. Это твой последний шанс стать участником розыгрыша умной колонки Яндекс.Станция Лайт 2. Заходи на сайт radiusfm.by и оценивай треки. Если начал, но бросил на середине, обязательно заверши тест полностью, иначе система тебя не учтет. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ты обожаешь этот подарок, и ты за ним объявляешь настоящую охоту. Ты знаешь, я тебя понимаю. Еще бы умная колонка Алиса всегда нужна, всегда пригодится. В топе вопросов, необычных для Алисы, например, есть и такой. Алиса, а что сделать для того, чтобы стать невидимкой? Она тебе посоветует выключить свет и стоять смирно. Ну, а если серьезно, скажет, пойди купи плащ-невидимку на маркетплейсе. Вот обо всем об этом тоже тебе сегодня расскажу. Продаются ли реально на маркетплейсе плащи-невидимки? Об этом узнаешь в нашей рубрике «Пункт выдачи». На старт тут ближе к концу часа, 18:50. Но пока анонсирую еще раз абракадабру. Заходи в телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай абракадабру по подсказочкам и жди мой звоночек совсем скоро. А прямо сейчас погнали наслаждаться топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Не знаю, что там происходит в жизни Артема, но в эти самые мгновения вечерняя полная абракадабра. Артем, привет. Алло.
2: Привет.
1: Ну алло, как да. Тебе этот вторник? Абракадабра полнейшая?
2: Довольно жаркий, да.
1: Довольно жаркий. А дел много?
2: Хватает, да.
1: Хватает. Но если вдруг не успеваешь, то и не надо. Махни на эти дела рукой, лучше поиграй со мной. И прямо сейчас нужно тебе представить 7 виртуальных наушников и догадаться с первой попытки желательно, где же запрятан топовый трек Радиус FM сегодня. Это красотка Тед Макрей. Знаешь такую исполнительницу?
2: Конечно.
1: О, слышь по голосу, что она тебе нравится. Но мне понравилось, если ты с первой попытки отгадаешь. Так, поехали. Первая цифра.
2: Номер один.
3: Да что вы?
1: Наверное, Артем привык везде быть под номером один. Но это не тот случай. Полнейшая абракадабра в эфире. Вторая попытка.
2: Номер два.
4: Кто это? Что такое?
1: Вы учитель математики, Артем? Прошу прощения. Будете последовательно называть все. Ой, ну ладно, попробуйте зайти с другой стороны, что ли.
2: Ну, давайте номер пять.
1: Номер пять.
5: Тяжело, тяжело.
1: Я не знаю, как начинался сегодня ваш день, но к вечеру явно стало тяжелее. Еще одна попытка.
2: Четыре.
6: Просто я немножечко шалю.
1: А вам просто нравится быть в эфире топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Артем, а мы идем дальше.
2: Ну, давайте три.

0: Прям все давайте-ка проверим сообщение от того участника, который так старательно прятал от вас топовый трек Радиус FM.
1: Я Виктор, участник игры Абракадабра. Я приучу трек Радиус FM наушнику под номером 3.
0: Артем, что-то хотите Виктору передать?
2: Спасибо.
0: Спасибо. Ну ничего, вы отыграетесь. У вас тоже есть возможность оставить сообщение голосовое для завтрашнего участника Абракадабры. Ну вот и те, кто вообще не в теме, что происходит, заходите в наш телеграм-канал Радиус FM. Там все условия розыгрыша Абракадабры. И напомню, главный подарок этой недели – это умная колонка Алиса от Радиус FM.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: полной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Буквально с высунутым языком многие из нас проводят в таком режиме целый рабочий день. На самом деле, если это касается большого количества работы, то я бы твой пыл поумерила. Но почему привычка высовывать язык на самом деле может быть полезна, особенно в конце рабочего дня? Об этом узнаешь подробности совсем скоро, а пока с удовольствием расскажу тебе о классных подзаряжающих треках, которые точно вернут тебе силу этим вечером. Алекс Уоррен совсем скоро. А еще Бенсон Бун, Beautiful Things. И настоящий краш, проект Crash Adams и New Heart. А вот насколько крашевый краш погода на завтра, жгу подробности прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Погода 15 июля в среду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет тепло, но без осадков не обойдется. Днем местами по западу республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Этой ночью ожидаем плюс 12-18, завтра днем. В Бресте будет по-настоящему знойно, да, плюс 28. Далее Гродно, плюс 26, переменная облачность. В Витебске плюс 25, переменная облачность и без осадков. Могилев встречает ясную, без осадков, погоду и температура 26 со знаком плюс. В Гомеле ожидаем до плюс 27, при этом ясная погода. В Минске ожидаем тоже солнечную погоду, и воздух прогреется до 26 градусов.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пас.
2: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус ФМ.
6: Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: these beautiful things that I've got.
1: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
2: Тело в теме.
3: Итак, тело в теме, чтобы всовывать язык, это очень даже полезная привычка, особенно на исходе активного рабочего дня. Оказывается, подъязычная кость – это единственная кость в теле, которая не соединена с другими костями. Но именно она управляет напряжением всей шеи и челюсти. Поэтому, когда мы вытягиваем язык, мы механически растягиваем те мышцы, которые напрямую крепятся к подъязычной кости, а через нее напрямую воздействуем на шейный отдел блуждающего нерва. А значит, переходим с режима «бей-беги» в состояние покоя и расслабления. Специалисты рекомендуют держать язык высунутым на протяжении 40 секунд. За это время барорецепторы шеи успевают отправить сигнал в ядро санитарного тракта, и в итоге пульс замедляется, кортизол падает, а давление снижается. Ну, что я могу сказать? Экспертам, конечно, можно верить на слово, а лучше всего проверить прямо сейчас на себе. Высовываем языки, наслаждаемся жаркой погодой и слушаем топовую музыку Радио ФМ. Но это же удовольствие, которое тоже расслабляет.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Это топовая радиостанция «Радиус FM». Плащи, невидимки. Можно ли их приобрести на маркетплейсах? Я загуглила, посмотрела. И что нашла? В зависимости от назначения можно купить маскировочные пончо от тепловизоров, карнавальный костюм или прозрачные дождевики. Понятное дело, что и цены на эти товары сильно отличаются. То, что называется китайским плащом-невидимкой, честно говоря, выглядит как просто облегающий черный костюм. Стоит эта история немного 74 рубля. И, например, где-то темной ночью... Возможно, это и сработает как плащ-невидимка, но не более того. Вообще, реально, посмотрела, есть так называемые оптические щиты, которые выпускает одна канадская компания. Они разработали специальный материал, гибкий полимерный лист, который работает по принципу линзового растра. Он преломляет свет так, что объект за плащом становится невидимым для человеческого глаза. Это пока только разработки, и в свободной продаже таких товаров нет, но, тем не менее, возможно, я прямо сейчас рассказывала тебе о технологии будущего, которая будет возможно купить на любом маркетплейсе. Но пока в доступе лишь китайские плащи-невидимки, которые больше напоминают какую-то карнавальную историю. И можно получить абсолютно обратный эффект. Привлечь себе внимание всех и вся вокруг.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Сосиски классичные 3,59 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.кабай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Разрядка. Так можно обозначить тот плейлист, который далее наполнит наш эфир без перерывов на рекламу и разговоры. Сразу после выпуска новостей принимаем в топовом эфире радио SFM Negative Portugal's The Man Glide. А еще не пропусти Purple Disco Machine и In The Dark. А также Рита Ора, Don't Think Twice. Проверено на себе и сослушать эту топовую музыку на полную мощь. Самые яркие эмоции накроют буквально тебя с головой. Ну и надеюсь, что исключительно головокружительная приятная новость нам принесла в студию прямо сейчас Наталья Ленская. 19.00 в Беларуси. Женская, заходи, рассказывай.
2: Привет, на этот раз расскажу, какое жилье строят в Минске и может ли ИИ заменить шоу-бизнес.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко ознакомился с развитием АПК Витебской области. Во время рабочей поездки в Оршанский район президент посетил хозяйство Устье, где ведется работа по созданию белорусской красной породы коров на основе датской селекции. Эти животные отличаются высокой продуктивностью, их молоко подходит для производства сыров. Александр Лукашенко поручил ускорить селекционную работу и разработать четкий план по созданию собственной племенной породы к 2030 году. Основными площадками для строительства жилья в Минске стали комплексы «Зеленый Бор» и «Северный берег». Там возведут около 8,5 миллионов квадратных метров. В столице меняется подход к застройке, акцент на качество городской среды. А разработка новых проектов будет проводиться в меньшем объеме. Город продолжит развиваться по концепции 15-минутного города, чтобы любой житель мог дойти до парка, магазина или кинотеатра за четверть часа. Дни союзного государства на Славянском базаре в Витебске пройдут с 16 по 19 июля. На открытии вручат премии союзного государства в области литературы и искусства. В программе гала-концерт в летнем амфитеатре, круглый стол о геополитических вызовах, концерт джазовых оркестров и цирковое представление. Завершится все 19 июля большим джазовым концертом в филармонии. Скульптура зубра на трассе М1 в Барановичском районе теперь умеет не только выпускать пар из ноздрей, но и грозно рычать. Шоу длится около 10 секунд и запускается автоматически каждый час с 9 утра до заката. Любой желающий может включить рычание самостоятельно через кнопку на сайте zubr1region.by. В планах дать зубру имя и построить рядом кафе с белорусской и татарской кухней. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песни, созданные искусственным интеллектом, могут задать новые тренды в шоу-бизнесе и составить конкуренцию реальным артистам. По его словам, нейросети создают хорошие песни, которые хочется переслушивать, и публика может реже ходить на живые концерты. Однако у ИИ нет души, и он никогда не заменит живой талант и харизму исполнителей. И последнее. Хочешь получить Яндекс-станцию Light 2? Поторопись. Итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг, 16 июля. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие хиты. Обязательно проверь, завершил ли ты тест полностью. Шанс на победу получают только те, кто дошел до финала. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну, это просто магия какая-то в действии. 10 топовых треков без перерывов на рекламу разговоров. Ты знаешь, это было настолько круто, что хочется еще, а еще сразу после прогноза погоды обещаю тебе снова в нашем эфире исключительно топовую музыку. Но прямо сейчас абсолютно топовый прогноз погоды на завтра, потому что он обещает нам продолжение жаркого лета.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Погода 15 июля в среду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет тепло, но без осадков не обойдется. Днем местами по западу республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Этой ночью ожидаем плюс 12-18, завтра днем. В Бресте будет по-настоящему знойно, да, плюс 28. Далее Гродно, плюс 26, переменная облачность. В Витебске, плюс 25, переменная облачность и без осадков. Могилев встречает ясную, без осадков погоду и температура 26 со знаком плюс. В Гомеле ожидаем до плюс 27, при этом ясная погода. В Минске ожидаем тоже солнечную погоду, и воздух прогреется до 26 градусов.
0: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs & Phyllis London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bebe Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Всегда хочется выходить в эфир и сообщать тебе исключительно топовые приятные новости. Вот, например, о том, как выиграть умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2 с логотипом Радиус FM. Для этого прямо сейчас нужно зайти на сайт radiusfm.by и пройти музыкальный тест.

0: мы тебе дадим фрагменты песен, ты слушаешь их, выставляешь оценки. Треки с высокими оценками попадут в эфир, а с низкими будут удалены. Вот так вместе мы создадим идеальный плейлист, а в благодарность тебе вручим умную колонку Яндекс.Станция Light2. Подробности у нас на сайте radiosfm.by. Я, Ольга Ленская, тоже буду говорить тебе бай-бай. До новых встреч в эфире топовой радиостанции страны Radiosfm.
1: Автодрайв на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня поговорим о популярной детской игре «Городки», а точнее о городошном спорте. На секундочку, профессиональной дисциплине с жестким регламентом. Как этот традиционный спорт чувствует себя в Беларуси, расскажут представители Федерации городошного спорта.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. He's

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Не молчи, скажи мне хоть пару слов.
0: А еще для тебя
2: отпускаю их в небо. Улетайте.
0: Очень скоро. И очень скоро.
3: Не сходи.
0: Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
4: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Концерн «Беллегпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном. Сегодня на переговорах с делегацией обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, поставки льняных тканей и создание склада хлопковой пряжи в Беларуси. Также стороны затронули взаимодействие в ковровой отрасли. В концерне подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и продолжат работу над совместными проектами. Электромобили у белорусских дилеров могут подорожать. Квота на беспошлинный ввоз практически исчерпана. На сегодня осталось всего 810 машин. После этого дилерам придется платить пошлину в размере 15% от стоимости авто. Для граждан и юрлиц льгота по НДС сохраняется, квота на нее еще есть. Желающие ввести электромобиль беспошлинно, как физлица, могут успеть. Им доступно еще почти 2000 машин. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Днем в Брестской и Гомельской областях столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса. МЧС предупреждает, в такую погоду возрастает риск гибели на воде. Будьте осторожны. Эксперт по искусственному интеллекту предупредил, загружая документы в общедоступные нейросети, пользователь теряет контроль над ними. Не стоит отправлять туда личные данные, выписки по счетам, медицинские заключения и коммерческие документы. Если загрузка необходима, перед отправкой следует удалить фамилии, адреса, номера документов и банковские реквизиты. Голливудский актер Том Круз шокировал фанатов своим видом в трейлере нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В картине он играет нефтяного магната. Лицо артиста состарили гримом, сделали седым и прибавили килограммы. Круз признался, что эта роль стала для него самым сложным вызовом за всю карьеру. Его герой, самый могущественный человек в мире, должен спасти планету от экологической катастрофы, которую сам же и устроил. И последняя твоя умная колонка ждет команда «Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM.

0: Аня Дмитриенко. Хедлайнер Вива Браслов. На радио СФМ.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня поговорим о популярной детской игре «Городки», а точнее о городошном спорте. На секундочку, профессиональной дисциплине с жестким регламентом. Как этот традиционный спорт чувствует себя в Беларуси, расскажут представители Федерации городошного спорта.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Заявление прозвучало во время посещения хозяйства Устья в Оршанском районе. Ученые уже ведут селекционную работу в нескольких хозяйствах, а закрепить породу в стране рассчитывают к 2030 году. Президент требует четкого плана действий в этой области. Также президент во время поездки обсудил сотрудничество Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Во встрече участвовал хаким Шухратбек Абдурахманов. Стороны договорились о совместных инвестициях в ОПК, создании деревообрабатывающего предприятия и производстве пеллет. Из Андижанской области в Беларусь планируют привлечь около 5000 работников. Первые уже прибыли. В Беларуси продолжается вступительная кампания в вузы, и прием документов от абитуриентов для большинства специальностей продлится до 17 июля. Зачисление на бюджет планируется завершить 27 июля, на платное – до 3 августа. Всего 46 вузов готовы принять около 49 100 первокурсников. Наибольший спрос на инженерные, педагогические и медицинские специальности. Витебск принимает «Славянский базар». Уже сегодня на фестивале открылись выставки, стартовали театральные встречи и детский музыкальный конкурс. Зрителей ждут спектакль «Война и мир» Московского театра «Модерн», выставка работ Никаса Сафронова, а также выступления юных вокалистов из разных стран. Беларусь на конкурсе представляет Елизавета Цуприк. 35-й международный фестиваль искусств проходит с 14 по 20 июля. Арина Соболенко сегодня открыла два современных грунтовых корта в Минске на территории 86-й школы, где она начинала свой путь в теннис. Концепция и дизайн вдохновлены ее стилем, силой, грацией и образом тигрицы. Новую инфраструктуру передали молодым спортсменам и любителям тенниса. Первая ракетка мира выразила надежду, что эти корты помогут родиться новым звездам, которые будут покорять вершины тенниса вместе с ней и после нее. И о курсах валют на Сбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 72 копейки, 10 китайских юаней 4,22. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше ноля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: При слове «городки» большинство из нас представляет старые советские мультфильмы или обычную дачную забаву, где нужно деревянной палкой сбить пару брусков. Но знаете ли вы, что в 21 веке городошный спорт – это профессиональная дисциплина с жестким регламентом? Как этот традиционный спорт чувствует себя в Беларуси, кто сегодня приходит на корты, за счет чего наши сборные берут медали на международных аренах и почему городки называют шахматами сбитой? А помогут во всех этих вопросах разобраться представители Белорусской Федерации городошного спорта. Ответственный секретарь Галина Жаворонкова и заместитель председателя по связям с общественностью Вадим Кармазин. Приветствую вас.
5: Здравствуйте.
4: Давайте, наверное, начнем с того, что все-таки у многих и вправду такое обывательское представление об этом виде спорта, городках. Опишите именно городки как профессиональный спорт. Какие скорости, физические нагрузки?
6: Ну, давайте я попробую разъяснить, как игра. Городки имеют уже более тысячелетнюю историю, когда еще зарождалось в славянских народах, финских народах. А как вид спорта, еще в далеком 1923 году, еще в Советском Союзе, были утверждены правила городошного спорта, проведены первые общероссийские соревнования, которые, в принципе, и на нашей территории, как считается, год основания его как вида спорта.
4: То есть столетнюю историю уже?
6: Да, столетнюю историю. В 1923 году вот, буквально праздновалось столетний юбилей данного вида спорта. Есть определенные признаки, по которым та или иная вид спорта, игра, принимает уже статус вида спорта. Да? Это, прежде всего, включение его в реестр вида спорта. Да? Минспортом он включен как вид спорта. Создана сборная команда Республики Беларусь по данному виду. Есть правила. И правила, кстати, имеют характер международных, которые распространяются и на территории Российской Федерации, и других государств. Присваиваются разряды. Массовые разряды, кандидаты в мастера, мастера спорта, мастера международного класса. Наша федерация признана Национальным олимпийским комитетом, как вид спорта. Ну и есть всякого рода механизмы поддержки данного вида спорта в виде стипендий, которые назначаются областным исполнительным комитетом. Есть наш календарь спортивных мероприятий, куда входит более 20 соревнований каждый год. То есть городошный спорт, он имеет все атрибуты спорта, как и любой другой. Там гимнастика, футбол, либо другие дисциплины.
4: Я вот, Галина, представила вас как ответственного секретаря, но не упомянула регалии, то, что вы действующая спортсменка, как вы говорили, даже выигрывали чемпионка.
5: Да, четырехкратная чемпионка.
4: Четырехкратная чемпионка. Спорта. Вот хочется, знаете, от лица вот именно как спортсменки услышать немножко об этом спорте. Сложный ли он? Может, знаете, со стороны кажется, что там взял эту биту, выбил и все, пошел дальше. Но мне кажется, это же будет неправильное суждение. Вот что вы про это скажете?
5: Скорость и точность этот вид определяет. Городошный спорт требует взрывного усилия.
4: Угу.
5: За одну тренировку спортсмены могут перекидать более 10 тонн суммарного веса.
4: Ничего себе.
5: Да. Поэтому, когда играешь в городошный спорт, задействуются практически все группы мышц. И мышцы спины, и кора, и плечевого пояса. Но также важна здесь и психологическая устойчивость. Без нее тоже никак. Поэтому, скажу так, это не просто вид спорта, который направлен на физику, но и психологически тоже это очень важно.
4: А как-то развивают его на тренировках или в основном просто отрабатываете технические приемы?
5: На тренировках мы используем элементы ОФП, плюс тренируем технику броска. Мы сначала разминаемся, а далее переходим к оттачиванию техники от более простых фигур к более сложным.
4: Ну, до фигур мы еще дойдем, но я просто к тому, что это все-таки, наверное, личное качество каждого спортсмена, которое он должен развивать, стрессоустойчивость.
5: Стрессоустойчивость развивается прежде всего на соревнованиях, когда ты соперничаешь с другими спортсменами.
4: Угу, отлично. Вот, в принципе, как раз далеко не отходя от соревнований, самый важный элемент – это бита. Вот как она сегодня выглядит? Из чего сделана обычно профессиональная бита?
5: Да, профессиональная Нормальная бита – это сейчас уже не просто деревянная палка, она сделана из деревянных втулок и железных вставок. Деревянные втулки сделаны из различного вида древесных материалов. Это как береза, дуб, текстолит, кизил и так далее. Ну, железные втулки тоже. Бита длиной не более 1 метра. Вес различный, не ограничивается.
4: Какой может максимальный? Можете примерно сказать?
5: Ну, по спортсменам, мужчинам, они бросают где-то 4,5-5 килограмм даже.
4: Угу. А в женском спорте?
5: В женском спорте, ну, есть различные девушки. Они бросают от 2 килограмм и выше.
4: У вас какой, может, был рекорд?
5: У меня 2,150.
4: Угу. Говорят, что без знания физики и геометрии в городках делать нечего. Это миф или правда?
5: Это правда. Здесь нужно правильно рассчитать траекторию биты, силу полета биты. Поэтому здесь просто так не кинешь палку.
4: Угу. А в принципе, если говорить про тренировки. Вы просто... Я даже не знаю, как это происходит. Примерно рассчитываете. На глаз это происходит.
5: Нет. У каждого спортсмена есть своя стойка, с которой он бросает фигуры. Но есть различные фигуры в зависимости от сложности. И вот в зависимости от какой фигуры спортсмен то подходит, то отходит. Важно, как бросить биту, траекторию как. Ну, каждый спортсмен сам знает, насколько ему подойти, отойти.
4: Ну, в принципе, тоже это развивается со сноровкой. Чем больше бросаешь, тренируешься, так это и приходит. Хорошо. А если поговорить о достижениях наших белорусских сборных вот в мировых городках, во-первых, где мы, может, выступаем, в каких соревнованиях и чего достигли?
6: Наша федерация градушного спорта республиканская, она входит еще в Международную федерацию градушного спорта, которая объединяет 15 федераций, аналогичных по всему земному шару. Причем география очень широкая. Это и Соединенные Штаты Америки, Канада, Эстония, Дубай. Те энтузиасты, которые сохранили эти правила игры и проводят там свои внутренние соревнования. Ну и, соответственно, под эгидой Международной Федерации Градушного Спорта проводятся чемпионаты Европы, чемпионаты мира, кубки сильнейших спортсменов, которые объединяют наиболее сильных спортсменов из данных стран. Ну и на протяжении ряда лет чемпионаты на территории Республики Беларусь проводятся с 1999 года. И самые сильнейшие команды – команды России и команды Беларуси, да? На чемпионатах мира в общекомандном зачете Беларусь занимала 2 место, но в личных соревнованиях вот и Галина Жаборонко становилась чемпионом мира 4-жды. Да? Ну, еще сильные спортсмены у нас Геннадий Сушко, Антон Дроздович, которые становились серебряными призерами чемпионата мира и таких соревнований, как чемпионат СНГ, Кубок сильнейших упомянуты и различные международные соревнования, которые проводятся на территории Российской Федерации. Ну, команда Российской Федерации, конечно, очень сильная, и географически есть подбор спортсменов. Там создана национальная команда, которая и финансируется хорошо. Ну, всегда они боятся нас, белорусов, которые создают им достойную конкуренцию. Ну, и одних из... достижение, можно сказать, что у нас в данном виде спорта есть 4 мастера международного класса и 27 мастеров спорта, которые выполнили серьезные нормативы, прошли вот эту сетку отбора, определенное количество попыток, так называемых бит, выбили и получили эти вот высокие звания. Поэтому уровень достаточно высокий.
4: Галина, а где и когда проходили последние соревнования, вот чемпионат мира, в котором вы выигрывали?
5: Последний чемпионат мира проводился в городе Молодечно в 2024 году.
4: Даже наша страна принимала.
5: Да, к нему специально построили площадку международного уровня благодаря ныне премьер-министру Александру Генриховичу Турчину, который поддержал эту идею. Это проводился крайний чемпионат мира. По городошному спорту наша команда успешно там выступила. К сожалению, я заняла 4 место. Но в 2022 году в городе Приозерске тоже проходил чемпионат мира, где я завоевала золотую медаль.
4: Угу. А кто из участников там был? Может, сколько примерно? Но больше интересует именно страны-участницы.
5: В городе Молодечно приняло участие 19 стран, в том числе и даже представители из Канады.
4: Угу. Даже приехали. Но это очень отрадно слышать, потому что, к сожалению, сейчас вот мировой спорт как-то бывает связан со всеми этими санкциями, повесткой, но, мне кажется, он должен абстрагироваться. Галина, вот не могу перестать восхищаться вашими титулами. Хочу вас спросить, как вы вообще пришли в этот спорт? Как давно им занимаетесь? Почему решили? Может, там какая-то интересная личная история за этим стоит?
5: Занимаюсь я уже городошным спортом порядка 20 лет. Мой дедушка был моим первым тренером. Он был тренером по городошному спорту в городе Березов, Калицкий район. И мама часто меня оставляла с ним, когда была на работе. Поэтому я так и приобщилась к городошному спорту.
4: А он прямо работал тренером?
5: Он работал тренером. У него есть звание мастер спорта Советского Союза. К сожалению, его сейчас нет на земле. Но вот так вот я и приобщилась. Начало получаться. Мы начали ездить на соревнования, как и другие дети сейчас. И так и осталось. Чем-то он как-то мотивирует, завораживает этот вид спорта. Он необычный.
4: Ну, мне кажется, явно вашему дедушке есть чем гордиться, столько всего. А если, представим, наш эфир послушают, и вот кто-то заинтересуется из родителей, сами, может, какие-то подростки, дети, куда им обращаться? Где вот сейчас можно начать профессионально заниматься городками?
6: Ну, я бы так назвал, что столицей Республики Беларусь по городошному спорту является город Молодечно.
4: Угу.
6: Именно там свою еще лет 40 назад был создан первый городошный стадион, и более 30 лет действует в спортивной школе «Молодость» отделение по городошному спорту. Причем это единственное отделение при спортивной школе в стране, где ребята там 6 лет могут приходиться и пройти все эти этапы подготовки, начиная от начальной подготовки и заканчивая там группами спортивного мастерства. Там более 130 ребят занимается. Хорошие традиции есть в городе Минске. Минский тракторный завод, в Жодино сильная группа, в Гомеле Гомсельмаш предприятие, в Рогачеве, в Копеле, Березовка Лисского района. На базе Центра творчества детей и молодежи есть сильная группа, где, кстати, у девчонки на последних соревнованиях Российской Федерации стали победителями-призерами. То есть
4: последователи Галины.
6: Да. И вот мы благодарны вот людям, которые сохранили эти традиции. И я почему упоминаю Молодечно. Именно Молодечно создавалась и Республиканская Федерация городошного спорта в 93-м году. И именно наша федерация, благодаря энтузиасту, кулаку Александру Антоновичу, наша федерация, имеется в виду, выступила учредителем Международной Федерации городошного спорта. Несмотря на то, что штаб-квартира находится в Москве, учредителями данной федерации являлась именно вот Белорусская Республиканская Федерация городошного спорта. Мы еще ставим задачу, чтобы сделать более доступный этот вид. Он недорогой, он предельно доступен по инфраструктуре, по площадке, по используемому инвентарю. Поэтому хотелось бы более это открыто, как это было раньше, там, в 80-х годах Советского Союза. Да, в каждой школе, во дворе была площадка, дети импровизировали с какими-то банками, приспособленными инвентарем, играли так называемые городки. И вот это вот хотелось бы возродить, потому что 80-е годы это городки Россия, были по популярности наравне с футболом. Мы собирали стадионы. Потом как-то это постепенно, 90-е годы, конечно, прошел определенный спад популярности, исчезли площадки. И вот эту вот тему надо возродить через молодежь, через спортивные школы, где создать отделение больше при учебных заведениях. И я думаю, молодежь потянется к этому. Потому что часто нам говорят, что этот вид спорта такой, ну, для пожилых людей. Отчасти где-то это верна позиция, да, но у нас приблизительно половина — это категория 40+, остальные мы уже видим, что подтягивается молодежь и через спортивную школу, через секции, потому что без молодежи, ну, не будет будущего ни в одном виде спорта. И на это делается ставка. Ну и диапазон возрастной, он очень большой. Вид спорта, который позволяет там от 6 лет и до 80, до 90 заниматься им, да. Есть виды спорта, которые скоротечные для спортсмена, там гимнастика, какие-то виды единоборства.
4: Ну, очень много таких.
6: Да, тебе там 20-25 лет, все, тебя списывают. А здесь, пожалуйста, проводятся соревнования, где у нас 75 лет есть участники. В России,
5: да,
6: вообще проводятся чемпионаты среди ветеранов, да, там и 82 года человек выступает. То есть диапазон, он колоссальный, позволяет сюда привлечь очень большую возрастную категорию спортсменов.
4: Угу. А если говорить насчет молодежи, проводятся какие-нибудь мероприятия по их привлечению? Может, взаимодействие со спортивными школами, какие-то мастер-классы, показательные выступления?
6: Так, ну, во-первых, есть соревнования для молодежи и республиканские, и международные, куда приезжают именно юниоры, да, не взрослые спортсмены, а подрастающее поколение, да. Есть практика уже в рамках, мы, кстати, включены в 24-м году в международную организацию этноспорта, штаб-квартира, которая находится в Стамбуле, которая проводит фестивали этноспортов различных видов, да, где нам предоставляется площадка, оборудуется площадка для городошного спорта, и даже на международной арене показываются мастер-классы, какие-то элементы градошного спорта. Кстати, Галина там в первую очередь участвует, где уже на международном уровне мы показываем, что такое городки. Да? Также форум этноспорта, он был в Питере, в Стамбуле. Это тоже это одна из площадок по продвижению данного вида спорта. У нас очень активные взаимоотношения идут с отраслевой газетой «Спортивная панорама». Да? Постоянно идут статьи. На соревнованиях вот те же самые мероприятия на Кургане Славы, да, где выставки проходят, спортсмены выставляются, в том числе оборудуется импровизированная градошная площадка, где все желающие семьи с детьми могут попробовать данный вид спорта, бросить, сбить эту фигурку. Поэтому это создает определенный интерес. На прошлом году были весной соревнования у нас молодечные, где мы даже привлекали туда инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, чтобы показать им данный вид спорта, чтобы где-то привлечь, может, будет даже интерес в этой категории попробовать данный вид спорта, потому что, допустим, в Россию также это активно, эту категорию людей сюда привлекают. Конечно, работы очень много, но для этого есть федерация, для этого у нас комплексный план развития есть данного вида спорта. Это не только там площадки строить и открытие отделений в спортивных школах и закупка инвентаря, потому что здесь много площадок было передано именно в регионы для того, чтобы могли заниматься все желающие. Это и семинары для тренеров, для судей, потому что зачастую мы чувствуем определенный дефицит тренерско-преподавательского состава, судейского состава, тоже подтягиваем молодежь, которая вот через практику участия в соревнованиях получают какие-то определенные навыки в городошном спорте.
4: Ну, можно сказать то, что вот, как вы выразились, в Стамбуле происходил какой-то фестиваль, где вы представляли, и в нашей стране так происходит, и это очень правильно. Вот, мне кажется, нужно вот так возрождать городки, как такую, и вправду, детскую забаву еще со двора, чтобы дети в это играли, а потом уже, мне кажется, сами они потянутся, если захотят. И есть же какая-то зрелищность в городках. Вот те самые фигуры, они бывают разными. Вот расскажите о них немножко побольше. Какие самые коварные, какие простые, какие там вообще, может, правила?
5: В городошном спорте есть три вида городков. Классические, европейские и финские городки. И там играются везде различными битами. В классических городках 15 фигур. Они выбиваются железными битами. Еврогородки включают в себя 16 фигур, и они выбиваются полимерными битами. Еще особенность в том, что у них квадратные городки. И есть также финские городки, которые играются на песке, исключительно на песке, деревянными битами и с цилиндрическими такими городками. Ну, самая тяжелая фигура, это, конечно, высокие фигуры, но для профессионального спортсмена самая такая вот тяжелая фигура – это письмо. Она вот и крайняя.
4: Uh-huh.
5: А потому что она располагается по всему периметру площадки, и одной битой ее никак не выбьешь. Играется она с трех бит, но профессионалы уже умудряются и выбивать из двух, как в бильярде дуплетом. Uh-huh. Рассчитывают, насколько сколько подойти, отойти и выбивают.
4: А в чем главная сложность выбивания даже таких простых фигур? Из-за того, что может не точно спортсмен попасть или может еще в чем-то?
5: Подлянки есть у каждой фигуры, она ставится по-разному. Где-то в зависимости от построения фигуры, где-то она торчковая, где-то она стоящая.
4: Угу.
5: Вот поэтому каждая фигура по-своему коварна, и каждый спортсмен на каждую фигуру подбирает свою стойку, бросок, технику, тактику.
4: Ну, в принципе, сегодня мы в очередной раз убедились, что не стоит судить о книге по обложке, а вот о спорте, о каких-то по детским воспоминаниям, то, что немало там всяких правил, сложностей. Это спорт, который развивает не только силу, но и, в принципе, как мы убедились, стратегическое мышление, хладнокровие и даже математическую точность. И если после нашего эфира вам захочется найти ближайший корт и попробовать взять в руки биту, значит, мы провели этот час не зря.
2: Шоу «С толком» на Радио ЗФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио ЗФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
7: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в раздел

Радіус ФМ. Наша. Голос Беларуси на Славянском базаре 2026. Елена Кузнецова. Конкурсный ремикс «Стороной дождь», «Туман яром»,

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Даша и Илья. Они были вместе уже третий год и однажды решили, пора строить будущее. Составили список. Съехаться через полгода, через год взять кредит на жилье, через три – свадьба, потом ребенок, потом еще один по возможности. Даша смотрела на этот список и чувствовала спокойствие. Илья тоже. Но через пару месяцев что-то изменилось.
3: План это правильный? Где сломалось?
2: В самом процессе планирования сначала планы дают чувство безопасности, но потом начинают превращаться в давление. Каждый шаг становится проверкой. Мы туда идем или уже отстаем?
3: То есть любовь начинает жить по графику?
2: Психологи называют это эффектом жесткой фиксации сценария, когда отношения начинают восприниматься как проект, и тогда исчезает пространство для живого.
3: А что такое живое в отношениях?
2: Спонтанность, изменения, ошибки, перенастройка. Но когда есть строгий план, любое отклонение начинает тревожить. Даша переживала. А вдруг мы отстаем? Илья начал чувствовать. Я не успеваю соответствовать.
3: То есть вместо «мы вместе» появляется «мы не укладываемся».
2: Да, и это ключевой перелом. Планы сами по себе не убивают любовь. Убивает ощущение, что любовь нужно постоянно выполнять правильно. Исследования показывают, чем выше уровень ожиданий и фиксированных сценариев в паре, тем выше тревожность и ниже удовлетворенность отношениями. Потому что человек перестает быть партнером и становится исполнителем роли.
3: И что делать? Вообще не планировать?
2: Не в этом дело. Планировать можно, но важно различать два режима – гибкие ориентиры и жесткий сценарий. Гибкие ориентиры звучат как «мы хотим жить вместе примерно в ближайший год». Жесткий сценарий звучит как «через 6 месяцев мы обязаны съехаться, иначе все не так».
3: То есть проблема не в будущем, а в давлении будущего.
2: Да, и еще одна важная вещь. Пара – это не проект с конечной точкой, это процесс. И если все время смотреть только на «куда мы должны прийти», можно перестать замечать, что между нами сейчас. Любовь не всегда развивается по графику. Иногда она растет, иногда замедляется, иногда меняет форму. И если в этом процессе остается место для дыхания, она живет. А если нет, превращается в проект, который легко выполнить и также легко провалить.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Топчетесь на месте. Так президент Беларуси Александр Лукашенко оценил темпы снижения падежа крупного рогатого скота во время рабочей поездки в Оршанский район. По словам главы государства, положительная динамика есть, однако снижение менее чем на 1% за полугодие нельзя считать достаточным. Президент потребовал активизировать работу в животноводстве. Белорусские вузы зачислили около 5600 целевиков. План выполнен на 90%. Самые популярные направления – медицина, инженерно-техническая, педагогика и сельское хозяйство. В этом году изменили правила. Ввели шифрование на экзаменах и обязали заказчиков заключать договоры с каждым абитуриентом до конца приема. Незанятые места отдадут поступающим по общему конкурсу. В Беларуси на 1 июля для многодетных семей открыто 155 тысяч счетов семейный капитал. Сумма накопления распределена почти поровну между валютой и рублями. Чаще всего деньги досрочно тратят на улучшение жилищных условий, таких решений 80%. Остальное идет на образование, медицинские услуги и товары для инвалидов. Размер капитала с января составляет 35 505 рублей. Жара в Европе во второй половине июня унесла не менее 14 тысяч жизней. Больше всего пострадала Германия, около 7 тысяч случаев избыточной смертности. Похожая ситуация также во Франции, Великобритании, Бельгии, Испании и Нидерландах. Российские автопроизводители пока не планируют сотрудничать с бывшим дизайнером BMW Пьером Леклерком. На днях он получил российское гражданство. В «АвтоВАЗе», «Москвиче», «ГАЗе» и «КамАЗе» заявили, что пока не рассматривают возможность сотрудничества. Леклерк известен участием в создании дизайна моделей BMW X5 и X6. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. FM.
3: Why wait to say, at least I did it my way, lie away.

0: Технологии будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В Беларуси ввели обязательный покос травы. Но что делать, если косить нет ни времени, ни желания? Как упростить себе жизнь и не выплачивать штраф? У меня есть для тебя решение. Это косилка-робот.
0: Технадзор.
2: Вот, например, компания Dreamy выпустила роботизированную газонокосилку А1 Pro 2000 с лидарной навигацией. То есть она позволяет технике идеально ориентироваться, строить самой маршрут и обходить даже самые мелкие препятствия. Главное отличие этой модели от других – система OmniSense с 3D-лидаром. Устройство самостоятельно строит карту участка и ориентируется по ней. То есть ты сам можешь задать зоны кошения и ограничения прямо в приложении. Косилка рассчитана на участке до 2000 метров квадратных. Высота среза регулируется в диапазоне от 3 до 7 сантиметров. То есть слишком длинную траву он покосить, к сожалению, не сможет. Также в новой версии есть система распознавания препятствий. Робот объезжает деревья, мебель, игрушки и даже домашних животных. Среди дополнительных функций обещают автоматическое возвращение на базу, работа по расписанию и даже датчик дождя. Стоимость такой роботизированной косилки немаленькая – 6799 белорусских рублей. Я считаю, что цена не сильно оправдывает средства, но если у тебя есть достаточно денег и много лени, то покупка оправдана.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. В Минске ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью 15-17, днем 27-29 тепла. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. И в Бресте ночью 15-17, днем плюс 29-31. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. The

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама. Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Экса и Фейтлесс.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs & Feel Is London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28, тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.